0: студентами, которые приехали учиться в другой город, могут приготовить еду, помочь с какими-то бытовыми делами, решить вопросики, по которым обычно звонят мамочки, а тут мамочка-то тут как тут. Обязательно ли поступать в университет, чтобы такой мамочкой
1: себе найти? Я смотрел некоторые видео, как сказать, уроки, там мамочки не только этим занимаются на этих видео.
2: Я тоже видел, да, как несколько школьников там, выпускников 98-го года по обмену там.
3: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
4: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.
5: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 7:03.
1: Я так понимаю, каждый понедельник у нас теперь будет эта песня играть.
2: Да.
1: Ну, ребята, просыпайтесь. Теплые выходные. Сегодня с утра, кстати, не так прохладно,
2: вообще,
1: как ожидалось.
2: Хотя плюс 7 всего лишь, и будет плюс 19.
1: Нормально
2: уже осадок
1: вообще.
2: Не будет.
1: Но,
2: вообще неделя красивая.
1: Тимень, я вот сегодня хотел поехать на велике, и я в 6 утра выглядываю и такой...
2: А какой рассвет? Я не знаю, я видела вообще же роскошнейший рассвет сегодня.
1: Рассвет красивый, не спорю. Но ехать и отбиваться от собак... По ночи как-то вот меня не прельщает.
0: Ну, что касается погоды, да, плюс 20 сегодня, без осадков. И так всю неделю.
2: Да, красота.
0: До воскресенья.
2: Да.
1: Красота.
2: Да,
1: ну,
2: отлично.
1: Что, такие бабы,
0: осень.
1: Такое лето.
0: Классные бабы.
1: Да. Ребят, начинаем новую трудовую неделю мы с вами вместе. Катапульта будет здесь до 11 утра, так что просыпайтесь и всем здрасте.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кормами.

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более 1 000 000 товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
3: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
4: Мам, смотри, что могу!
5: Лето как будто и не заканчивалось.
6: Завтра снова в Лим-Попо.
5: С такими скидками хоть каждый день.
7: Позитив не за горами.
4: А на горках!
7: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
10: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
12: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
11: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
12: Ну не. Нет, 2 мотоцикла я не потяну.
11: Да ладно, мой эндуро как твой сотовый стоит.
12: Серьезно? А это где?
11: Пара-пара, Емото-мото-мото.
13: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
14: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800-092.
15: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
16: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
17: Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
19: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
20: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – Джили. Больше практичности и уверенности – Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
1: Реклама ООО «Авалон Россия» на 66-743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки в кредитный кредит на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 342-227-2087.
21: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
22: Катапульта.
23: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Спонсор афиши ООО «АМ Капитал». Автомир на Новгородцевой, 4А.
1: Да, нормально посидели вообще. В клуб сходили, я песни попел.
2: Давненько у меня такого не было. 10:07:14 в Екатеринбурге. С вами Катапульта, еще сходим мы в клуб-то, да?
3: Да.
2: Значит, пока по театрам на этой неделе походим, у нас много гастролей будет, и конкретно во Дворце молодежи. Новый театральный сезон в Екатеринбурге впервые встретит Московский драматический театр имени Гоголя. И в афише прям вечная русская классика и школьные программы. Прям можно со своими детьми сходить. Это вот, например, сегодня громкая премьера сезона. Спектакль «Герой нашего времени» по роману Михаила Лермонтова. Причем это как бы история про современного поэта, который переживает кризис, решает свести счеты с жизнью, но оказывается в ловушке двух реальностей. Он переносится в роман Лермонтова, где все его воспринимают как Печорина. Короче говоря, немножко такой бред сумасшедшего человека, который хочет покончить жизнь самоубийством. Вот, история такая серьезная. 2:50 идет с антрактом, имейте в виду. А завтра будет тоже достаточно сложное произведение, тоже немножко лихорадочный и безумный сон. «Преступление и наказание». Достоевского главный герой тоже переживает вот это вот все, разворачивается и все действия во сне, как бы в котором и реальность искажена. Вот, и 10 участников следственной группы пытаются восстановить хоть события и мотивы преступления. То есть это прям такой детектив,
4: Просто
2: накрутили.
4: Значит,
2: интересно.
4: Надо понимать просто, что это не та школьная программа, которая... Да нет, просто многие же думают, вот сейчас я схожу, посмотрю и читать не буду. Да нет.
2: Нет, конечно, это же каждый режиссер свою версию ставит, свое переосмысление.
4: Версии современные, интересные, переосмысленные. Просто мне кажется, не хватает еще вот чисто классических постановок. Ну, реально, как бы детям, чтобы, ну, там, школьников, чтобы вводить на какие-то вещи.
2: Ну, понимаешь, разные же слои вот можно рассматривать. Понятно. Это уже глубже. Конечно, взрослому человеку уже легче понять, когда он разные-разные истории посмотрел
4: когда
2: и почитал.
4: Почитал,
2: да. В субботу там будет тоже по школьной программе, но это уже другой театр. Но тоже все-таки это произведение можно во взрослом возрасте только понять. Тоже там очень много слоев, да. И это Каренина, Анна Каренина. Mm-hmm. Там, кстати, звездный актерский состав. Ангелина Стречина. В разных фильмах мы ее видели, в сериал Дмитрий Лысенков.
3: Лысенков, да.
2: И Дмитрий Чеботарев. Тоже вот я его очень много видела во всех там фильмах, сериалах очень. Из концертов 27-го будет в «Космосе» Григорий Лепс. Традиционно он всегда два концерта дает в Екатеринбурге. Mm-hmm. Если он приезжает, то он, допустим, 27-го числа. Потом он день отдыхает, восстанавливает голос. Он действительно вот это «Мы в клубе попели!» И потом 29 числа будет. Ну, а сегодня можно будет завалиться в гастроном «Главный», посмотреть там «Сумерки», «Сагу», «Новолуние». Вот это вот все вместе.
3: Внезапно неожиданное место.
2: Обсудить, кто же Эдвард или Джейкоб. Выпить коктейли на тему
4: «Сумерек». Посмотреть на бледные лица.
2: Да. Сегодня в 7 вечера. Вход свободный. Пожалуйста, приходите.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы. Его дизайн, уважение к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро – это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир, Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
7: Неофферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет. Продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом

0: Коллегия Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
2: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: И главный приз! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе правил проведения сроков мести против получения призов на acedefismostok.ru.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. Просто бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи. Ходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно, самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
5: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
6: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
7: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
6: Лос-Маркет.
5: Гарантия не на словах, а на деле.
7: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
9: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
8: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
10: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
11: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
13: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
14: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:25 в Екатеринбурге. И прямо сейчас мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Санек на посту. Давай, рассказывай, как там.
2: Так, доброе утро, дорогие друзья. Ну что, просыпается народ. Сейчас начинают потихонечку школьничков будить и возить. Что касается движения в отдаленных районах, Широкая речка, Академ проснулись рано. В районе Краснолесья и в районе Тенистой, соответственно, ажиотаж. Также на выезд Краснолесья и Иванцовского со стороны Чкалова перед Амундсена тоже подкапливается народ, так же, как и по Амундсена перед Объездной, особенно в левом и среднем ряду. С затруднениями в движении уже столкнулись те, кто выезжает с Эльмаша. Уже проблемки есть со стороны краснофлотцев до Шевской фронтовых бригад. Заезд из Пышмы немножко подстаивать начал. Надеюсь, все будет нормально. Трафик-то вроде пока еще утренний. Затруднения начались на Донбасской в районе съезда в сторону Серовского тракта. Потихонечку тоже нарастает трафик в районе Бебеля Таватуйской и в направлении центра по Репино, например, в районе Университета связи, а также в районе Радуги, там опять этот печальный переезд через трамвайные пути. Уж когда-нибудь, надеюсь, его сделают нормально. Пока что трафик не печальный, поэтому выезжайте в любом случае пораньше, ну и, конечно, соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Пензы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.
3: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:46 в Екатеринбурге.
3: А и начинается наша творческая игра «Раннее утреннее». Вы можете свой творческий потенциал раскрыть по телефону 237-104, дозвонившись к нам и в конце четверостишья сказав правильное слово в рифму.
2: Спонсор нашего конкурса – сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Ждем ваших звонков, ребята. Ну, стихи о моде, о мужском.
2: Ой, стихи это вообще самое легкое.
4: Мы будем играть до тех пор, пока у нас весь город не оденется красиво. Алло, все мужчины.
3: Доброе утро, кто на связи? Алло.
5: Доброе утро.
3: Да, привет, как зовут тебя?
5: Игорь.
3: Игорь, говори ближе к телефону. Ты умеешь сочинять стихи? Пробовал когда-нибудь?
5: Ну, немножко.
3: Сейчас надо будет одно слово только в рифму придумать, правильно сказать его и получить приз. Так что, Игорь, слушай внимательно. Санек с утра устроил громкий бой. Сражался с братом, позабыв покой. И посреди мальчишеских забав он у рубашки оторвал что?
5: Рукав.
3: Ну, молодец,
4: конечно, да.
3: Вот все абсолютно правильно.
4: Вот это по-братски, конечно. Мы тебя поздравляем, Игорь. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья джентльмены». Ну, джентльмены-то, конечно, не делают, не отрывают.
3: Ну, прикинь, вот так. За одно слово, на халяву практически. Так что давай, кричи «катапульта» и не клади трубку. 3-4.
5: «Катапульта».
6: На «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает.

0: Доброе утро. 7:52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Здравствуйте. В ближайшие недели ожидаются новые переговоры представителей России и США по устранению раздражителей в отношениях. Об этом сообщил замглавы МИДа России Сергей Рябков. По его словам, встречи такого рода приобрели регулярный характер. Дипломат назвал их полезными, но отметил, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ниже ожидаемого. Тем не менее, нужно двигаться дальше, отметил Рябков, пишет РИА Новости. Продолжается работа по поиску российских бойцов в так называемом «теневом плену» на Украине. Возвращены на родину уже 9 военнослужащих, сообщила в воскресенье уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Ведется поиск людей, которые могут месяцами находиться в закрытых местах содержания и считаться пропавшими без вести. Информация о них передается украинской стороне, отметил омбудсмен. 17 сентября на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута» прошла гуманитарная акция. К родным из России на Украину отправились 15 граждан, с Украины вернулись 3 человека, пишет агентство ТАСС. Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о загрязнении воздуха. На этот раз до 20:00 вторника, 22 сентября. В регионе установилась теплая сухая погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды. Между тем, предупреждения о смоге могут продлить и дальше. Сухая теплая погода с дневными отметками около плюс 20, иногда выше, ниже, в прогнозах до конца рабочей недели. К выходным температура немного понизится, но дождей в прогнозах пока нет, обещает Росгидромет. В Екатеринбурге водители возмущены запретом на канистры на АЗС, поскольку в них заливают еще и топливо для газонокосилок и моторных лодок, пишет Е1. Напоминает, что на АЗС ввели запрет на канистры в разгар топливного кризиса, когда водители приезжали на заправки сразу с несколькими емкостями и появились спекулянты с канистрами. Сегодня же водители задаются вопросом, почему при наличии лимита на отпуск бензина 40 литров на машину нельзя часть топлива залить в канистру. В то же время эксперты портала Е1 не исключают возникновение третьей волны топливного кризиса. Умеренный рост аппетита осенью – это норма, рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории гемотест Екатерина Кашух. Одной из главных причин является сокращение светового дня. При этом может снижаться уровень витамина D, а он, в свою очередь, влияет на выработку гормона сытости – лептина, пояснила специалист. Также из-за отсутствия солнца может падать уровень серотонина, который отвечает за хорошее настроение, и организм пытается поднять его доступным способом через еду, особенно углеводы. Вторая причина роста аппетита – похолодание. На поддержание тепла организм тратит больше энергии, отмечает специалист, пишет Rush Today. Официальный курс доллара 84.20, евро 96.67.
3: Информация на правах рекламы. Встречайте «Тэнк-300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
4: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Ивделе и в Североуральске сегодня плюс 18, плюс 20. Временами сильная облачность. Облачность послабже. В Каменске температура плюс 21-22.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 18-20.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
8: Только в этом сентябре в

0: Мажатур.
1: Я это цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе трейдинг до конца сентября этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
5: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
6: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
5: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23.
7: Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископраф». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископраф». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:03 в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 21 сентября на календаре. И вот она, золотая осень, бабье лето впереди.
1: Хорошо.
0: Тепло, хорошо, да,
1: красиво,
0: на улице.
1: Красиво, понимаешь, да. Не, на самом деле листва пожелтела. Сейчас еще теплая погода такая, вот особенно загородные пейзажи хороши. С вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». Мороз, Новач, Стрела. Всем большой привет. И на этой неделе у нас будет выездной эфир. Мы поедем в Березовский на Кольцевую 4. Будем вести прямой эфир из автоцентра «Восток» с 7 до 11 утра в эту пятницу, 25 сентября.
0: Тоже знакомая нам уже локация.
1: Ну да, но там, правда, у них и автосалонов добавилось. Я тебе скажу, у них и брендов.
2: Там уже целый город автосалонов,
1: мне кажется. Да. Там такая настоящая автомобильная столица. В общем, вы сможете сами приехать, с машинами познакомиться. Ну и будет видеотрансляция на сайте в группе пилотов ВКонтакте, так что подключайтесь.
0: Партнер проекта ООО «Автомобильная столица Урала» — автоцентр «Восток».
1: Ой, ребята, все боимся ИИ, боимся ИИ.
2: А тут кого вот, бояться надо?
1: А бояться-то надо другого. Люди все продолжают вот эти вот эксперименты. Как говорят эти в книжках фантастических игру в Бога. Но. Мышам пересадили в мозг нейроны человека.
0: Ой.
1: Через 3 месяца 90% корковые ткани составляли уже именно человеческие клетки, которые вживились махом в мышачий мозг. И поведение грызунов на тестах было обычным какое-то время. Но потом мозг начал испытывать кислородное голодание и начал реагировать примерно так же, как мозг месячного ребенка.
2: Нормально?
1: Но нет, это не нормально, учитывая, что ученые опыт остановили. Вот из-за чего. В официальном докладе значится формулировка «из-за риска появления признаков сознания». Вот так.
0: То есть еще бы года 2 подождали.
1: Да, и там было бы уже сознание.
0: Они бы заговорили.
1: Мышки бы начали складывать пирамидку. А потом, значит, искать какие-то выходы.
0: Ходить на горшок.
1: Да. Не, ну, на самом деле, я хочу сказать одно. Ребят, мы, конечно, понимаем, да, это делается там с научной точки зрения для прорыва в медицине. Обычно такие опыты просто так не проводятся, да. То есть, скорее всего, для того, чтобы избежать каких-то серьезных болячек и так далее. Но, ё-моё, рано или поздно надо остановиться. Природой это не предусмотрено.
2: Да, ваше сердце почитайте на досуге.
1: Да. Перечитайте Булгакова.
2: Кошек душили.
1: Вот именно. Поэтому я, честное слово, хочу уже сказать, остановитесь. Одни должны выдернуть из розетки рубильник, а другие должны это капельницы свои куда-нибудь засунуть в другое место.
0: Это страшно, очень страшно.
1: Конечно, страшно. Ты что? Я вам вчера смотрел новую часть «Обители зла». Страшно? Очень страшно. Сейчас будем принимать звонки. Абсолютно не страшная игра под названием «Что было раньше» нас ждет с вами. Женщин мы призываем звонить, и мужчины тоже набирайте наш номер 237-104 прямо сейчас.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
7: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: На Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
2: Реклама «Дом культурный». ООО «ИЗ СКМ Библиотечная». Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
2: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах. Даже в интернете.
7: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10%. И избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
6: Выбирайте Парацельс. Заходите на mcdefisparacels.ru.
7: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.
8: 25 сентября.
9: Открытие магазина «Доброцен».
8: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыши техники и продуктовых наборов.
9: Екатеринбург. Артинская, 28А.
8: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности организации акции, правила проведения, количество подарков, срок месте порядка получения узнавайте по телефону 8-343-2025-6+.
10: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
11: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
12: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
13: Катапульта.
14: Дорогие дамы, прям жду вашего звонка. 237-104 прямо сейчас.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8 часов и 14 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Что было раньше». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: На связи у нас Василий. Он предприниматель, инженерными сетями занимается. Здорово, Вась.
2: Привет.
4: Привет, привет.
3: Ты сейчас где-то в жилых районах работаешь или какие-то административные здания?
4: Не жилые, промпредприятия, муниципальные учреждения.
3: Слушай, муниципальные учреждения, промпредприятия и так далее. Ты как человек с инженеркой связанный? Ну, то есть я понимаю, что у тебя там не самые сложные сети, скорее всего, да?
4: Да, самое обычное отопление, вода, канализация.
3: Внимание, вопрос. А что, реально у нас настолько жестко все изношено?
4: Что касается наружных сетей, да, к сожалению.
5: Настроение все испортилось.
3: Наружных сетей, это как? Есть еще под это...
4: Например, вот если воду брать, да, от насосной до потребителя, до дома многоквартирного.
3: А, вон оно что. То есть да, то, что прям коммуникации в городе.
4: Трубы.
3: Слушай, ну, грубо говоря, вот в старом районе возводят новый дом, к старым трубам врезаются, новым трубам же то же самое достанется, так ведь?
4: Плюс-минус.
3: Понятно. Против тебя сегодня играет Оля. Она детьми занимается, в садик везет. Здравствуй, Оля.
6: Здравствуйте.
3: Скажи, сколько у тебя сейчас ребенку?
6: 4.
3: 4 года в садик?
5: А куда его еще?
3: Погоди, ну да.
5: Ты что-то все забыл уже,
3: да,
5: Саша.
3: Да, уже забыл, да. Только-только ж пошли, да. Скажи мне, пожалуйста, а работать собираешься выходить?
6: Собираюсь.
3: И кто ты по профессии?
6: Юрист.
3: Ну, слушай.
5: Долго думала, да-да-да, кто же я?
3: Дождутся тебя, дождутся хорошего юриста днем с огнем. Мы для вас приготовили 3 факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше, и тот, кто даст 3 правильных ответа, тот получит приз из нашей копилки. Начнем игру. Что появилось раньше? Пикник или спрайт? Пикник в смысле шоколадка.
5: Да.
3: Или спрайт в смысле напиток? Вась.
6: Пикник. Ой.
3: Так, Оля за пикник.
4: Я на спрайт поставил.
5: Ты на спрайт. Угу.
3: Дальше.
5: Что изобрели раньше? Металлоискатель или фонограф?
3: Металлоискатель или фонограф?
4: Фонограф.
3: Вася фонограф. За фонограф и Оля за фонограф.
5: Ну и какой город был основан раньше? Смоленск или Псков?
3: Угу.
4: Ого.
3: Оль, ты как считаешь?
6: А, Псков.
3: Ты за Псков.
4: Я тоже на Псков поставлю.
3: И ты за Псков. Слово какое-то старое, да? Теперь давайте разбираться. По поводу шоколадки «Пикник». Придумали ее, практически в середине 20 века, в 1957 году. Только через 5 лет люди додумались до газировки «Спрайт». Поэтому тут Оля права. Дальше.
5: Ну, а фонограф, вы оба правы. Действительно, он появился раньше, в 1877 году. Кстати, Томас Эдисон изобрел его, тот самый известный. А Александр Белл, который тоже же при
2: телефонизации, да. Да,
5: он изобрел, оказывается, металлоискатель, но случилось это позже.
3: Ого. Не знал я про Александра Белла и Эдисона.
5: Ну, они изобретатели какие-то.
3: Да.
2: Так, ну и с городами. Смотрите, Смоленск основали в 863 году, а вот Псков попозже, в 903.
3: Ну, то есть в 9 веке появился Смоленск. Не расстраивайтесь, что не набрали максимального количества ответов, ничего страшного. Главное, чтобы день прошел хорошо и вся неделя удалась. Надо вместе крикнуть катапульта. Давайте, 3, 4.
7: Катапульта! На радиопилот. Информация на правах рекламы.
8: Мам, смотри, что могу!
9: Лето как будто и не заканчивалось.
10: Завтра снова в Лимпопо.
9: С такими скидками хоть каждый день.
11: Позитив не за горами.
12: А на горках!
13: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо.дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Змея!
2: Никакая я не змея.
1: А я говорю змея.
3: Лина.
4: Это я.
5: Доброе утро, 8 часов 21 минута в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Тут же выборы прошли. И несколько курьезных случаев, что ли, произошло. В общем, на выборах у нас в городе якобы арестовали яблоко.
6: А, ну да, это бомбящие комментарии, там сразу статья, заголовок.
5: Да,
6: по
5: факту
6: кто-то просто кинул,
5: положил,
6: да?
5: Ну, наблюдатель якобы положил яблоко на стол, а председатель участка перестраховался, ведь увидел, что еще в этой агитации, и вызвал полицию. И сотрудники составили протокол, а яблоко изъяли как орудие преступления. Произошло это на участковой избирательной комиссии номер 1457. Это на 40-летие комсомола, если что. Вот так вот. Ну, просто шутка юмора. Не знаю. Ну, в общем...
0: Человек-паук с колобком, да?
6: Это я видел, да.
5: Слушайте, а вот это тоже житель Чукотки. Сергей его зовут, вернулся с рыбалки, чтобы довести явку избирателей в родном селе до 100%.
6: Потому что население в селе 5 человек.
5: На участке для абсолютного результата не хватало одного голоса, что Сергей уехал на рыбалку. И вот он был последним. Должен быть именно он. И узнав, что от него зависит достижение рекорда, бросил свои удочки, вот эти снасти, все-все-все, и отправился голосовать.
6: Рыбу бросил, ага. Когда штаны надевал, говорю, я ухожу на выборы.
5: А в московских ресторанах, вот, внимание, запретили сосать леденцы. Имейте в виду, бизнес переживает за пошлые ассоциации, которые могут испортить клиентам впечатление от трапезы. Это вот выяснилось, значит, в одном из заведений на Патриках. Ощущение, конечно, что как будто бы снимали новую серию беспринципных. Клиентка заказала кофе и пиццу, и пока ждала заказ, параллельно посасывала леденец. Официантка подошла к ней и сказала, типа, это премиальный ресторан, либо спрячьте...
6: То, чем вы посасываете?
5: Да. Либо прекратите этим заниматься. Сначала персонал заявил, что со своим нельзя. А как бы леденец, она принесла с собой. Она была заказывать. Ну, в общем, потом официантка сослалась на нарушение этикета. Ну, грань тонкая, с жвачками можно, с леденцами нет. Ну, в общем,
0: но у нее чупик был, да?
5: Но все из-за того, что, да, клиентка во рту его как бы сосала. Также официантке не зашел заказ женщины. Мол, на нормальный денег не хватило, и вообще предложили кофе перелить в стаканчик и идти пить на улицу со своим леденцом. Ну, вот такая вот история.
6: Тонкая грань.
5: Ну, тоже, я бы, конечно, хотела посмотреть, что...
0: Как она это делала, да.
5: Сосать леденец, чупик можно вообще по-разному.
6: Конечно, по-разному. Можно просто гонять из одной стороны в другую. А она, может, пришла прям сразу на прилавок, знаешь, такая, раз, поставила.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
10: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
11: Его дизайн, уважение к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро – это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир, Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет. Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе «Трейдинг».
12: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
13: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину. тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Они...
1: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
2: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
1: Это не ремонт, а праздник какой-то.
2: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
3: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».
5: Я куплю плюс-плюс-плюс Тенет, плюс-плюс-плюс Тенет, плюс-плюс-плюс Тенет. Это новый Тенет Плюс.
6: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет Плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
5: Это новый Тенет Плюс.
7: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт?

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 9 часов и 3 минуты. Понедельник, 21 сентября. Светит солнце, бабье лето. Получите на неделю.
1: Красота.
2: И сухо, прекрасно.
1: Везуха и сухо. С вами утреннее шоу «Катапульта» на Радиопилот. Всем большой привет. Тем временем Радиопилот и Турбокартинг проводят фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре». Ребята, еще есть целая неделя до 25 сентября. Прислать нам фотографии, которые можно считать адреналиновыми. Ну, вот тут
2: прямо,
1: по-разному можно.
2: Да, не обязательно реально адреналин.
1: Прям с риском для жизни не надо.
2: Да, не рискуйте.
1: Да, для этого можно подобрать какую-то фотографию, которую, может быть, там за секунду, за неделю до. Ну и, конечно, 25 сентября в прямом эфире выбирать будем 10 победителей, которые получат сертификаты от Турбокартинга. Поэтому присылайте, шлите. Голосовать не надо. Мы будем выбирать рандомайзером.
0: Ну и партнер проекта у «Новый картинг» еще больше драйва на инновационной 8.
1: Ну а теперь, ребята, новость о сне. Сколько вы спите вообще, кстати, интересно?
0: Ну, 6.5.
2: 7 часов.
1: Вот, это идеальный сон.
2: Ну, конечно, идеальный, это давно сон. Известный факт.

0: 6,5-7 часов. Фишка вся в том, что меньше 6 часов или больше 8 часов, это все губительно и влечет старение. Старение, притом, ускоряется в разы. То есть, как бы типа исследование проходило, использовали данные 500 тысяч человек, чтобы вы понимали, да? Быстрее всего организм стареет у тех, кто спит меньше 6 или больше 8 часов. Такой факт. Значит, биологический возраст оценивали по 23 биомаркерам. Золотая середина оказался сон 6,5-7 часов, не зевай. Все, что выходит за рамки, ускоряет старение, вредит здоровью и так далее. Но, блин, иногда, ну так хочется же, не
1: часов
0: поспать.
1: 10, так на вот.
0: Не, ну 10 часов это прям перебор. Хотя, ты знаешь, я с этим исследованием согласен. Что у меня вот подросток дома живет. А вот подросткам... 10 часов она дрыхнет, да, потом встает вообще.
1: Я читала такое следующее, им действительно надо спать подолгу, потому что у них там что-то вырабатывается, что-то восстанавливается.
0: Да я понимаю, что у них рост там вырабатывается, восстанавливается, но она реально встает как старуха.
2: Уставшая.
1: Непонятно, во сколько они засыпают, потому что то, что они там легли у себя. Я не знаю, там отключать все на свете, телефоны там, хотя уже 15 лет, ну что я до скольки лет отключать телефон?
0: Там 15, ты мне уже не рассказывай.
1: Ну и что?
0: 17. Уже там все, там уже на фразу «сдай телефон», там уже не сам свой сдавай.
2: До 18 лет законодательство Российской Федерации вот это все не работает.
1: Не, ну я вот тоже, я слушала, допустим, плеер в наушниках, спать типа ложусь, а сама слушаю плеер часов до 2 ночи, а идти в первую смену в школу. Ну, то есть дети, жди, а потом в выходные отсыпаешься. Mm-hmm.
0: Ну да, и да. Все, а потом мы жалуемся. Помните одно, не родятся от осинки и апельсинки. Да, ну и, конечно, не забывайте спать, ребята. Прямо сейчас ложитесь. А те, кто не лег, звоните к нам, у нас впереди игра, это может знать каждый. 237-104. Ждем вашего звонка, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скиллпро». Кузовной ремонт. Покрасочные работы любой сложности – это «Скиллпро». «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов.
4: 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
6: Паравье мото! Да, паравье мото!
7: Паравье мото! Пришло мое время! Паравье мото!
8: Это песня какая-то? Пара-пара, емото, мото-мото!
6: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от емото все!
9: Екатеринбург, 40-летие Комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
10: Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru.
11: И по Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
12: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
13: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: И главный приз... автомобиль!
15: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе и правилах проведения, сроках, месте и получения призов на acfismostok.ru.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта. Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9:12 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс. Это может знать каждый. Спонсор конкурса ООО «ВК Эксперт». Только с 25 по 27 сентября. Уралмаркет. Креативное событие. Екатеринбург. На Горького 4А.
3: А сейчас будем говорить с Георгием. Он преподаватель в УРФУ. Преподает информационные технологии и связь. Здравствуйте, Георгий.
4: Здравствуйте.
3: Приезжали к вам иностранные студенты? Разговаривали вы? На фестивале молодежи были?
4: Ко мне не приезжали.
2: Ты так говоришь, как будто обиделся.
3: Ты так говоришь, как будто НКВД ждал. Что там? Ну, а сам-то ты был там? Смотрел на площадке? Бывал? Или там?
4: Не были. Мы на дистанте до...
5: Все студенты, видимо, тоже были на дистанции.
3: Точно. Слушайте, а вы вообще как бы, ну, там, где студенты в кампусе живут, бывали?
4: Да, конечно, у меня там пары проходят.
3: Ага.
4: Ну, сейчас дистанция.
3: Там такие площади просто...
2: Это вы про Экспо, да?
3: Да, ну за Экспо.
2: Ну, понятно, да.
3: Я просто там, я ходил 5 дней к ряду, по 10 тысяч шагов.
2: И так и не дошел.
5: Все самокаты надо туда вот.
2: Да, да, да.
3: Мы сейчас с вами поиграем. У нас для вас сегодня есть вопросики. Проверим.
2: О Шекспире причем.
3: Вообще как бы Шекспира читали?
5: Уильяма нашего Шекспира.
3: Очень плохо слышно, Георгий. Вы вот вы пропадаете. По связи преподаватель, а со связью прям трэш, что творится.
5: Вы по зуму с нами.
3: Оставайтесь на связи, пожалуйста. Три вопроса про Шекспира. Отвечаем правильно, получаем призы. Начнем.
2: Итак, как назывался театр, построенный труппой Шекспира в конце 16 века?
3: Глобус, космос, кабачок.
4: Глобус.
3: Да, конечно, глобус.
5: Причем это был такой портовый театр, прямо со всеми вот портовыми этими историями.
3: Да, это прям... Ну, в то время вообще это 16 век.
5: Театр был не слишком как...
3: Там пол был из травы.
2: Ладно, дальше. В какой пьесе Шекспира есть персонаж по имени Тибальд?
3: Отелло, Укрощение строптивой, Ромео и Джульетта. Ну, это прям легкотня вообще. Тибальд.
4: Пусть будет Ромео и Джульетта.
3: Да не пусть будет, а так и есть, да, абсолютно верно.
2: Ну и какая из этих пьес не принадлежит Шекспиру?
3: «Буря», «Мизантроп», «Много шума из ничего». Что из этого не писал Шекспир? «Буря», «Мизантроп», «Много шума из ничего». Кстати, школьная программа.
4: Пусть будет «Буря».
3: Мы принимаем ответ. А кто написал «Бурю»?
2: Если это не Шекспир.
3: Ну, если да.
4: Я просто предположил наугад.
3: Понятно. На самом деле, правильный ответ – мизантроп. Это написал Мольер. Вот, так что, ну, ничего страшного.
5: Кстати, «Бурю» я вот тоже не слышала у Шекспира. Это что-то как гроза.
3: Не слышала? Почитай. Ну, Георгий, мы вам желаем хороших студентов. Скорее выходите, начинайте учиться очно. Кричите «Катапульта» и хорошего дня. 3-4.
6: На «Радиопилот». Информация на правах рекламы. «Уралмаркет». С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. 0+.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Чувствую, что я Моника Белуччи. Мне хочется кокетничать. Пококетничать.
2: Это я.
1: Кокетство. Пококетничать.
3: Доброе утро. 9:21 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Тут что обсуждают? То, что iPhone 18 вышел в продажу в 65 странах, и даже российские уже предзаказы, все начинают доезжать до покупателей, но есть нюанс. И пишут, что как минимум 18 функций и сервисов не будут доступны в Российской Федерации. Да. Новые вот эти вот фишки iPhone, они будут для нас недоступны или заработают только после смены региона и языка интерфейса.
0: Расклад. Что не будет работать?
3: Раскладываться
4: там будет. Там очень много на яишке завязано, то, что с обработкой фото.
3: Для россиян не будут доступны обновленная версия голосового помощника Siri с персональным контекстом из-за отсутствия поддержки русского языка, интеграция чат-бота чат-GPT через Siri, встроенные там какие-то тусы, инструменты для переписывания, сокращения изменений.
4: Это можно все в браузерах делать, давай.
3: Языковые барьеры и другие функции задействуют, которые, например, как и для создания собственных эмодзи, В общем, генератор изображений, система визуальный intelligent для распознавания объектов. Ну, как бы это же все фишки, ради которых не ради раскладушки покупаешь.
0: Слушай, у нас это все есть.
4: У тебя предыдущий. Скажи мне, ты этими фишками пользуешься, они у тебя есть.
0: Ты Siri пользуешься?
3: Вот, кстати, я до сих пор не застроила Siri.
4: Я скажу так, большая часть из этих опций, она востребована, скажем так, в какой-то серьезной там работе, либо на постоянку. Вот ребята юзают, я знаю, как бы особенно чат-боты. Но это все можно делать через браузеры давно. И как бы люди там...
0: И через TG.
4: Да. И третье. Вообще, 18-й фон, он как бы просто цветом хорош получился, вот этот вишневый. Как это? Вишневая мразь.
0: Это баклажан какая-то.
4: Это вишневая мразь. Ее так и называют. Типа, хочу вот эту, а потом показывают какую-нибудь машину такого же цвета. Но на самом деле отличается абсолютно там минимально от того же 17-го Pro и Pro Max.
3: Мы подождем 19-й, да?
4: Тут как бы больше хайпует дуо, который раскладушечка, который этот, как книжка раскладывается. Вот он-то это как забавно, бы, да.
3: Подождем, что дальше будет, поживем, увидим.
4: А там самое, вот мне не понравилось, извини, что в 18-м не будет доступна адаптация наушников для автоматического перевода. То есть, чтобы ты, допустим, AirPods воткнул в уши, с тобой иностранец разговаривает, и тебе сразу перевод в ухо идет.
0: Что-то зажрались. Учите иностранные языки.
3: С какими-то ты иностранцами разговариваешь? Ишь ты какой.
0: Транслейт открыл и все.
4: А слушай, прикольно вот так вот, допустим, где-то за рубежом надеваешь, и все, и понимаешь.
3: Потом с инопланетянами будем так же разговаривать.
4: Да ты с ними уже общаешься. Я тебе для чего?
3: Правообладатель Lovis, все знаете, да, эту жвачку, требует с московского картофеля и магнита 132 миллиона рублей. Опа. Там еще с копейками. Это нидерландская компания. И мне понравилась акция «Любовь в каждой пачке». Производитель чипсов использовал похожие изображения тех самых мальчика и девочки, которые влюблены и рассказывают друг другу там, что такое любовь. В общем, за последние 2 года компания подала больше 20 похожих исков, потому что, видимо, настолько вот эта вот тема берет за душу, что многие используют. И часто добавлялись признания, в общем, нарушения. И сейчас вот прилетело московскому картофелю тоже.
4: Там просто такая сумма астрономическая. Да. Будет ли столько картошки у них с магнитом на всех?
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
8: Вот и сэкономили. Вместо отпуска... Теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
9: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
8: Лос Маркет.
7: Гарантия не на словах, а на деле.
9: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
5: Реклама.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
10: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
11: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
12: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – Джили. Больше практичности и уверенности – Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
13: Реклама ООО «Абонмотрский» на 66-743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки встроенный кредит на конкретные автомобили. Подробнее по телепродаж по телефону +7 342 227 2087.
14: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
15: Учитель, как вы мудры.
14: Да это не я. Мне в букете сказали.
15: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
14: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
13: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
14: ООО

0: Они.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Мечта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9 часов и 33 минуты в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Ну а на посту Санька находится. Давай, рассказывай, как там?
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Сейчас о тех сложностях, которые еще сохраняются. Пока еще в районе объездной перед Амундсеном сохраняется плотный трафик со стороны Чкалова. Со стороны Московской трафик уменьшился, уже хорошо. На Волгоградской, а также на Шаумяна перед Чкалова еще пока есть скопление транспорта, затруднение в движении на выезд по Амундсена. А также, если ехать в центр по Московской, тоже авария перед Пальмира-Тольятти сковывает трафик, и перед Московской горкой подстаивает улица Куйбышева от Хохрякова. С затруднениями в движении район Серафима Дерябина Шаумяна традиционный, такой же традиционный, как и на Репино в районе Радуги. Авария сейчас произошла в районе Широкой речки, поворота на Широкую речку. Там, возможно, будут осложнения по объездной. В северной части города тут у нас намного разряженнее стала атмосфера. Все из Уралмаша и из Эльмаша поехали намного быстрее. Только вот от Победы до Калинина по Бакинских комиссаров чего-то приходится людям стоять. А вот улица Восточная в районе Первомайской и Ленина, аж от Шевченко, там, от развязки пробка начинается в сторону центра, поэтому заранее планируйте, как проехать, объезжайте пробки стороной и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колено, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: катапультом.
1: Там все экспериментально.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро. 9:38 в Екатеринбурге.
4: Внимание, дорогие радиослушатели. Вы сейчас можете подключиться к нашей онлайн-трансляции. Для вас есть небольшой ребус из трех картинок. Ваша задача — расшифровать словосочетание. И, конечно же, дозвониться по телефону 237-104. Как смотреть трансляцию, сейчас расскажу.
3: Спонсор нашего конкурса — ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
4: Так вот, ваша задача — зайти на сайт pilotfm.ru. С главной страницы увидите «Смотреть» кнопочку. Жмем, видим три картинки и дозваниваемся по телефону 237-104.
5: Просто три слова надо назвать.
4: Да, да? Это вообще, на самом деле,
5: это
4: очень
5: легко. Это даже не ребус. Просто все, что вы видите.
3: Называй каждую картинку, да,
4: мы
3: одним
4: словом. Мы доступны же еще и в смартфонах, телефонах, различных компах, планшетах, ноутбуках, стационарных, нестационарных, без разницы. Самое главное — подключиться. Можно использовать друзей, коллег, семью. Кто-то один открывает, второй дозванивается. Ну и вот сорвался звонок. Самое главное — оставайтесь на связи. Если вы открыли онлайн-трансляцию, значит, большую часть дела вы уже сделали.
3: А подарок-то у нас какой? Пауэрбанк, между прочим.
4: А-а-а.
3: Вот как раз, когда садится.
4: Очень
3: телефон.
4: Нужная вещь.
3: Да-да-да, пригодится.
4: Очень нужная штука.
3: 237-104, звоните, мы вам подскажем, если вдруг вы не понимаете,
4: тут,
3: о чем
4: наверное,
3: речь.
4: Тут, наверное, вот с центральной картинкой могут быть вопросы, но...
3: Ну, там два варианта всего, мне кажется.
4: Я думаю, да.
3: Алло.
4: Итак, 237-104, друзья, ждем звонка тех, кто подключился к онлайн-трансляции. Если вы не открыли еще нашу трансляцию, то, наверное, не сможете ответить, потому что вы просто картинки не увидите. А тот, кто подключился и готов играть, уже на связи. Алло.
6: Алло.
4: Да, привет. Доброе утро. Как зовут вас?
6: Доброе утро, Альбина.
4: Альбина, ну давайте, слева направо. Что мы видим?
6: Землю.
4: Это планета.
3: Планета, да.
6: Планета.
4: Так, дальше.
6: Дальше телефон.
5: Ну, он непростой.
4: Никакой он.
5: Сотовый
4: какой?
5: Или как его еще называют?
6: Сотовый телефон.
5: Мобильный, да.
4: Ну, а тут справа картинка.
6: Справа.
5: Профессия.
4: Да, а теперь давай совместим.
6: Так.
4: Все, что ты назвала. Ну, давай по очереди.
5: Мы говорим, планета.
3: Так.
6: Он.
4: Мобильный.
6: Планета — мобильный оператор.
4: Да!
5: Вот и молодец! Все! Все собрали этот пазл. Уральский провайдер «Планета», а теперь еще и мобильный оператор. Новая связь, где все продумано для удобства. Интернет, телевидение, сим-карта. Все у одного оператора. Мы поздравляем тебя, ты получаешь пауэрбанк от мобильного оператора «Планета».
4: Сейчас не клади трубку, все объясню. Кричи «Катапульта». 3-4.
6: Катапульта!
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Алло, Галочка, ты не поверишь? Потрясающая новость! «Планета» — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще «Планета» дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
7: «Планета» — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
9: Пилот FM.
2: Реклама.
10: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал — Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry — для стильного образа жизни. И мощный Highlander — для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус — ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
12: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
11: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
12: Поехали. Скажи адрес.
11: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
12: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
0: вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
9: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами,

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
3: Сломался вариатор на Ниссане? ДСГ на Фольксвагене пинается? Автомат на Тойоте встал? Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.
3: Бабах!

0: Доброе утро. 9:52 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
2: Здравствуйте. Центр избиркома проработал почти 80% протоколов на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости. 4 партии преодолевают барьер в 5% и проходят в Госдуму по спискам. Об этом свидетельствуют данные ЦИК. Среди них «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди». Таким образом, в Госдуме 9-го созыва предварительно будут партии из нынешнего, кроме «Справедливой России». Всего в единый день голосования предполагалось заместить почти 21 тысячу депутатских мандатов и выборных должностей. Предварительная явка на выборах в Свердловской области превысила 45%. Это данные, которые после 18:00 в воскресенье опубликовала региональная избирательная комиссия. На федеральном уровне лидером выборов в Госдуму стала партия «Единая Россия». По предварительным данным, «Единая Россия» также лидирует и в ходе голосования за депутатов Свердловского законодательного собрания. Вечером в системе ГАЗ выбора было указано, что за нее проголосовали почти 44%. Уральцев. Мэрия ждет от жителей Екатеринбурга предложение на тему ограничений для электросамокатов на улицах города. Власти уральской столицы запустили общественное обсуждение новых правил для движения СИМ. В документе есть определение средства индивидуальной мобильности, требования к местам их размещения. По мере работы с новым документом власти Екатеринбурга готовы направить в областную думу предложение по изменению в областной закон об административных правонарушениях. Общественное обсуждение продлятся до 29 сентября, пишет агентство ЕА. Мошенники придумали новую схему обмана, обещая выплаты от Международного валютного фонда. Жертвам рассылают письма от имени организации и обещают выплатить по 100 тысяч долларов тем, кто пострадал от действий мошенников. В рассылке утверждают, что якобы компенсацию одобрили на встречах ООН в Женеве, а получателя уже внесли в список из 450 человек, пишет РИА Новости. Армения, Грузия и Белоруссия возглавили рейтинг осенних направлений для отдыха среди россиян. На второй позиции поездки в Карелию, на Алтай и республики Северного Кавказа. Замыкают символическую тройку путешествия в страны Азии. Это Китай, Япония и Таиланд. По данным билетных агрегаторов, на страны СНГ и регионы России приходится более 50% осенних поездок. Треть бронирований – это билеты в Азию и экзотические страны Африки, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 84,20, евро 96,67.
3: Информация на правах рекламы.
4: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте reginus-havailpro.ru.
5: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Ивделе и в Североуральске сегодня плюс 18, плюс 20. Временами сильная облачность. Облачность послабже. В Каменске температура плюс 21-22.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 18-20.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
9: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Джетур Дашинг от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Джетур Дашинг. Селькоровская, 22.
10: Lucky Motors, Джетур.
11: Я первая цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
12: Новая музыка.
3: В секретной фонотеке «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
10: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.

0: Тихо, не кричим в эфире. 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. Почему всегда этот трек вызывает бурю каких-то эмоций за эфиром.
1: Да.
0: Потому что перепевают некоторые неприличные слова.
1: Это как в том мимасе, знаешь, тот самый друг, который портит все песни. И все песни только об одном. В эфире утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». С вами Мороз Стрела Ночь. Здравствуйте все.
0: Здравствуйте.
1: Проснулись, хорошо себя чувствуете, надеюсь, уже работаете вовсю. Значит, хотелось бы быстренько сказать о том, что сейчас, насколько я понимаю, уже вот пробку на Восточной потихонечку ушла.
0: Но там была случилось.
1: Там была авария с трамваем, да.
0: И девушка упала
1: вот,
0: под трамвай.
1: И сейчас вроде как на Восточной посвободнее стало, но на Ленина, наоборот, что-то прям трафик очень-очень плотный. В районе Бажова, в районе Кольца, Луначарского. Пожалуйста, повнимательнее этот участок объезжайте. Для автомобилистов полезная информация. А теперь немножечко информации, хотел сказать, бесполезной.
0: По сути, да, давай. Нам
1: значит,
0: надо бесполезное.
1: О фильмах хотел поговорить. Вот
0: давай.
1: Фильмы ужасов выходят постоянно, фильмы ужасов разные, фильмы ужасов такие. Есть люди, которых уже, ну, не вставляет вообще, ну, ничто не вставляет.
0: Ну, не ужасно.
1: Ну, не ужасно вообще. Ну, то есть, вот эти все скримеры, выпадающие, не пойми откуда там, всякие трупаки, я не знаю, там еще что-то.
0: Что
1: то
0: делать есть, да, таким людям?
1: Такие люди устраивают просмотры ужастиков в лесу. Вот.
0: Ну, прикольно.
1: Одна такая девушка в Подмосковье схлопотала сердечный приступ. Вот при просмотре фильма ужасов в лесу. Значит, это, я так понимаю, не первая такая
0: это
1: вылазка
0: была. Это старая тема,
1: была
0: на кладбищах смотрят.
1: Ну, в общем, я не знаю, честно. Короче, в парочку они решили повторить этот летний тренд. Он в этом году, кстати, завирусился с просмотром хоррора в лесу. Но в какой-то момент девушка так перепугалась, схватилась за грудь, острая боль, вызвали скорую. В общем, фильм ужасов чуть было не закончился своей личной трагедией. В общем, резко от страха сузились сосуды, врачи говорят. Угу. И из-за этого, собственно, вот возникла сердечная недостаточность.
0: Что за фильм-то был?
1: Слушай, я, кстати, не признал кино почему-то. Хотя я тоже люблю фильмы ужасов, тоже поглядываю, посматриваю. Я тут вчера посмотрел, правда, такую, ну, экранную копию «Новой обители зла». Ну, такая себе вообще возня, мясо и мясо.
0: А мы вот тут посмотрели «Третьего холопа» с детьми. Там Кристина Асмус, я ее даже не сразу узнала. Да, «Прилучный», ну и все-все-все.
1: Мне кажется, от таких фильмов может можно схлопотать сердечный приступ и не в лесу.
0: Даже с удовольствием, как-то ярко.
1: А что, прям легко-весело?
0: Да, легко-весело, ярко, молодежно.
2: У меня дочь все хочет посмотреть хоррор «Бадди» новый, который какой-то вышел.
1: Ну да, смотри.
2: От «Poppy Playtime». Вот, и...
0: А я смотрю этот сериал на Кинопоиске «Чудо», который Ида Галич играет там главную роль. Ну, понятно, к чему отсылки там. К Блиновской. Слушайте, посмотри. Я думаю, что тебе зайдет. Ну, больше такой женский,
1: конечно. Я посмотрел еще продолжение сериала «Монстры». Вышел. Правда, мне не очень как бы такая история нравится. Там, не пойми, доказаны преступления, не доказаны. Ну, в общем, есть и есть. Вот. Ну, что скажу. Ребята, за острыми ощущениями зачастую не надо ездить в лес.
0: Тут иногда
1: просто
0: такое приснится.
1: Да, вот
0: просто
1: буквально недели полторы-две назад достаточно было просто остаться без бензина, и все, и у людей такой фильм ужасов в сердце творилось.
0: Да,
1: боль прямо. Это кино, как оно есть, понимаете?
0: Устраивали бы вот такие кинопросмотры как раз на заправках. Вы знаете, есть же такие автокинотеатры.
1: Угу.
0: А что?
1: Я в одном таком... Я вот буквально тоже недавно был в лесу на севере области. Знаешь, любой шорох воспринимается уже сразу.
2: Ой, в лесу. Мы же тут с мужем отдыхали в глэмпинге. Да, и вы... ночью к нам пришла лиса. Прям на террасу. Мы что думали, что нам показалось. Сделали. Мы открываем шторы, а там лиса ходит.
1: И говорит, что приехали?
2: Дай пожрать.
1: Сейчас будем...
0: Пустите переночевать.
1: Будем сейчас принимать звонки, потому что впереди у нас как раз киношная игра. 237-104. Звоните, угадывайте фильм в конкурсе «Окончательный монтаж».
3: Реклама. Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Его дизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро. Это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир. Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет. Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе.
6: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
8: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
9: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
8: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер-Инвест» и АБ.
10: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
11: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
10: Это не ремонт, а праздник какой-то.
11: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
14: Катапульта. Бабах!

0: актерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро. 10:14 в Екатеринбурге. Спонсор конкурса ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
5: На связи у нас Ольга, работает бухгалтером. Оля, привет.
4: Привет.
6: Привет, ребята.
5: Да, слушай, а давай рейтинг такой. Что смотрят бухгалтеры? Что вы там обсуждаете? У вас же в бухгалтерии ты же не одна, наверное.
6: Сегодня обсуждали мой поход в выходные в кино. Слушайте, у вас тема хорроров. Угу. Я пошла в субботу на хоррор.
4: Какой?
6: Называется «Надежда» корейский.
5: А, о, я смотрел.
6: Ну, это же... давно не ржала так.
5: Да, это же трэш-хоррор, понимаешь?
4: Так хорошо.
5: Ну, согласись, что последние сцены вот эти в лесу на 35 минут, ну, это, ну...
6: Ну, слушайте, это был огонь просто. Вообще, я каталась там в кинотеатре, мне кажется, по полу.
5: Это же ржака вообще. Я просто уже в какой-то момент я думаю, ой, что это со мной? Что я смотрю вообще?
4: Но вы сильно-то не спойлерите, а то... Или не надо даже смотреть начинать.
6: Ну, слушайте, реально, вот если кому-то охота прям посмеяться, ну, сходите на этот хоррор.
5: Слушай, а вот еще такого, чего стоит посмотреть?
6: Ну, вот я недавно смотрела «Пожары». Он, конечно, старенький.
4: Ой, да, его, кстати, обсуждали в сетях.
6: Впечатлил очень, да.
5: «Пожары»?
6: Такой грустный.
4: Да,
6: да, это Дени Вильнёва фильм. Угу. Такой грустный прям.
5: Понятно.
6: Он вдвое мне понравился.
5: Ясненько. Ну что, спасибо тебе за наметочки. Оля, мы для тебя тоже приготовили кино. Прокрутим тебе первые и последние слова. Дадим подсказки. Догадаешься, что за фильм. Приз будет твой. Итак, слушай внимательно.
7: Attention. Внимание, биологическая опасность.
8: Ничего мне не показывай.
9: Почему?
8: Потому что я занята.
9: Хорошо.
8: Ерунда.
10: Окончательный монтаж.
11: Кто здесь есть? Выпустите! Выпустите!
4: Вот тебе как любителей хорроров. Да.
5: Значит, в этом фильме ты могла увидеть красное платье с разрезом так, чтобы кобуру на ляхе было видно.
4: Ой-ой-ой-ой.
5: Ты могла увидеть лазерную резку, режущую все вообще на мелкие куски. Куски. И что еще? А, и еще могла увидеть это зомби-собаку.
6: Зомби-собаку.
5: Ну, еще там была голограмма такая мерзкая.
6: Девочки?
5: Где?
6: Ну, тогда, наверное, раз у нас тема хорроров, тогда «Обитель зла».
5: Да, молодец, это «Обитель зла», действительно.
4: Это киноман, да.
5: Да, класс. Слушай, ну я вчера глянул, все-таки вот не стерпел, глянул экранку с надписью во весь экран, но... Честно, глянул новую часть там про чувака, про курьера, который органы доставлял из больницы в больницу и напоролся вот на это развитие событий. Значит, ну что я могу сказать? Для любителей фильма «Надежда» это вот то самое. Но там реально есть комедийные моменты. Прям вот очень смешно бывает, прям местами. То есть это хоррор со смехом пересекающийся. Поздравляю тебя с победой. Приз будешь выбирать уже за кадром. Кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
6: «Катапульта»
12: на «Радиопилот».
13: Информация на правах рекламы.
14: Помогите! Тону! Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
15: Спасибо, дружище!
16: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
17: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Это я. Доброе утро, 10:21 в Екатеринбурге, с вами Катапульта, и вот беда пришла, прям откуда не ждали, Никиты объявили войну Никитичам.
1: Ой. Чего?
0: В России, вот оказывается, вот такая проблема есть, значит, в России все чаще выбирают отчество, ну пошли вот эти вот дети от Никит.
1: Ну, Никитичны,
0: Никитовичи и Никиты.
1: А, ну то есть Никитич нельзя,
0: да.
1: Надо Никитович.
0: Нет, вот тут возникают споры. Некоторые родители считают привычные Никитич, Никитична устаревшими и хотят образовывать отчество по стандартной схеме. Никита, Никитович, Никитовна. А в ЗАГСах к этому готовы не всегда. И родители могут попросить написать отдельное заявление, подтвердить, что необычная форма выбрана осознанно. Потому что потом у вас, типа, будут проблемы. Да-да-да. Поэтому доходит просто до семейного раскола. В одной семье дочь записали Никитичной, а сына Никитовичем. Вот вы...
1: Ну, это что-то из разряда бежевых мам, знаешь.
0: Не, при чем здесь бежевые мамы?
1: Не, ну, каждого кроет же по-своему. Этих кроет в одном направлении, других кроет в другом.
0: Я даже никогда не думала, что, оказывается, может быть такой... Осторожней выходите замуж за Никиту.
1: Давайте-ка проверочку. У вас есть среди вот знакомых, там, я не знаю, ну, просто посмотрите, Никиты с детьми?
2: Нет.
0: Нет. Олегом тоже нет.
1: Нет, ну правда.
0: Не, ну серьезно.
1: Ну как бы...
2: Никитично.
1: Нет, я просто прикину. Нет, я потом только вспомнил, и то благодаря соцсетям, что есть ребята у меня с именем Никита, и отчество у их детей тоже такое же. Вот, но как бы вот так навскидку назвать прям Никит с детьми не смог.
2: Давайте еще матчество вспомним, как некоторые делают детям.
1: А, матчество?
2: Да, вместо... У меня есть знакомая Полина, у нее дочка Полиновна.
0: Да ладно, это прикол какой-то.
2: Нет, это официально можно сделать, да. Будет не отчество, а матчество. Да?
0: Ну, там мать, значит, у них была, отец у них был к матери, или как это?
1: Мне кажется, вот это вот женщина
2: какой-то. Как у тебя маму зовут?
1: Галина.
2: Галинович.
1: Галинович,
2: что ли? Александр Галинович.
0: Кстати, интересно звучит. А я Лина Ниновна, и вот Лина Нина.
1: А ты Лина Ниновна.
2: А я Надежда Любовна.
1: Любовна,
2: да.
0: Ой, ладно, ну все. А тут я узнала такой интересный факт. Просто вот представьте, жили бы мы с вами в 18-19 веке и были бы британскими аристократами. У нас были бы такие тусовки, и были бы у нас садовые отшельники. Значит, это была прям мода, что у каждого есть садовый отшельник. Для этой роли нанимали бомжей всяких местных, селили их в лачуге, пещере, выдавали им особый костюм, запрещали стричься, мыться. И когда вот этот отшельник очень быстро, кстати, принимал нужный дико шарый вид, его показывали гостям как развлечение. Вот, типа, наш местный...
2: Придурок.
1: Это в какое время было модно?
0: Ну, тогда же кино-то не было. Это 18-19 век. Вот там, ну, ничего, ни телека, ни сотовых телефонов, ничего посмотреть, там, ни рилсиков, ничего. Поэтому придумывали...
2: Развлекались, как могли, ну.
0: Придумывали легенду, что раньше он был пиратом, а теперь, мол, живет отшельником и предсказывал гостям будущее. Та-та-та.
2: Битва экстрасенсов.
1: Это прям
2: сначала,
1: на полном серьезе живых людей вот так вот.
0: Да.
2: А им за это платили?
0: Ну вот, проживание.
1: Я просто тут недавно ездил в сад закрывать этот дачный сезон к родителям, яблоки собирать.
0: Нашел пугало.
1: Консервировать все это дело. Ну и нет, я просто когда переоделся, я понял, что это именно я, тот самый отшельник.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
6: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Реклама. Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
8: Lucky Motors.
9: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
10: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
11: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
13: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
14: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
15: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
16: Я куплю плюс Тенет, плюс Тенет, плюс Тенет. Это новый Тенет плюс.
17: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре Восток. Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр Восток. Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
16: Это новый Тенет плюс.
18: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
19: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:33 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Ну а на посту Санюк, конечно, находится. Что там, Саш?
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, солнечно, что? На некоторых улицах стало пробок меньше, где-то наоборот добавилось. Сейчас обозрим. Ускорился трафик на улице Ленина. Вот я говорил буквально недавно, что в районе кольца Луначарского, также Бажова, был трафик плотный. Сейчас наоборот. Трафик со стороны Московской в направлении площади весь такой основной. Затруднение в движении по Комсомольской перед Малышева со стороны Пионерки. Уралмаш, Ильмаш свободно. На Донбасской в районе поворота в сторону Серовского тракта там есть сложности. В районе автомагистрали, возможно, возникнут сложности так же, как и на Бибеле перед поворотом на Таватуйскую. Там вроде пишут, ДТП произошло. Затруднение в движении из-за аварии в районе Амундсена объездной. Опять объездная жестко стоит со стороны кольца Чекалова. И вот опять от Московской трафик подрос. На выезд с широкой речки Академа и УНЦ нормально вообще все. А так, в целом, трафик очень удобный. Главное, не гоняйте, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилия, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: полетел.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
2: Доброе утро, 10:37 в Екатеринбурге.
3: Внимание, дорогие наши радиослушатели, сейчас снова у вас есть возможность дозвониться по телефону 237-104. Мы с удовольствием разыграем призы, и мы для вас приготовили вопрос с тремя вариантами ответа. Надо просто выбрать правильный.
2: Спонсор конкурса ИП «Агеев» Артем Алексеевич, интернет-магазин автошин и дисков «Простоколеса.рф» на Самолетной, 47.
3: Это, кстати, из истории, в том числе и автомобильного спорта, и автомобильного мира, поэтому... Если хотите проверить свои знания исторические, пожалуйста. Алло.
2: Привет.
4: Алло, доброе утро.
3: Как зовут тебя?
4: Мишаня.
3: Мишаня, скажи, у тебя машина есть?
4: Есть.
3: Прекрасно. Вот если ты правильно ответишь сейчас на вопрос, будет у тебя хороший выбор. Либо сертификат на выбор шиномонтаж, либо на хранение комплекта шин на полгода. Ты представляешь,
4: актуально,
3: да?
4: У меня колесо травит.
5: Давай тогда постарайся.
3: Травит у тебя колесо, да? Молодец. Итак, внимание, вопрос. Однажды Джон Данлоп, есть резина такая, помнишь, да?
4: Да.
3: Значит, заметил, как его сын трясется на велосипеде по брусчатке. Через полгода Данлоп запатентовал что?
2: Пневматическую шину, литой диск или гидроусилитель руля.
3: Ну, это вообще легко.
5: И больше мальчик не трясся.
3: Ну.
4: Я думаю, это первый вариант.
3: Ну, назови его.
4: Пневматическая шина.
3: Абсолютно верно, да, действительно. Прорыв в производстве и, наконец-то, езда стала комфортной.
5: Конечно, интернет-магазин автошин и дисков «Простоколеса.рф» — это подбор шин и дисков профессиональными менеджерами. То, что надо, все подберут. Ну, а ты сегодня получаешь сертификат на услугу, на выбор. Тут уже понятно, что ты выберешь шиномонтаж или хранение комплекта шин на полгода.
3: Оставайся на связи, я тебе все объясню. Сейчас кричи катапульта. 3-4.
4: Катапульта!
1: На Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.

0: звони.
1: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
3: О!

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро, 10:52 в Екатеринбурге.
1: И вновь с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Осмотосервис» Осмото Джили на Билимбаевской 8Б.
2: Здравствуйте. 5 партий по предварительным данным Центра избиркома не смогли преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в Госдуму. Показатель «Справедливой России» 4,98% по федеральному списку. Также необходимый порог не преодолели партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и партия «Прямой демократии». По данным подсчета голосов, лидером голосования стала «Единая Россия», получившая около 58%. КПРФ набирает почти 14%, далее идут партии ЛДПР и «Новые люди». В Кольцово при подготовке к полету задымился самолет. Пассажиров и экипажа в этот момент на борту не было. Также известно, что инцидент случился с лайнером авиакомпании Red Wings. Задымление было в носовой части, его ликвидировали. Предварительная причина происшествия – техническая. Борт сняли с рейсов, пишет портал Е1 со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру. Новую технику купили для уральской авиалесоохраны. Пожарные машины, Урал, квадроциклы, а также специальные прицепы и гусеничные тракторы передадут в лесопожарные отделения в Ивделе, Сосьве, Тугулыме, а также Сысерте и Березовском. Техника будет доставлять воду для тушения в труднодоступные и малопроходимые территории, пишет «Коммерсант Урал». Российских должников предупредили о проверках мелких трат. Банки начали отслеживать расходы будущих банкротов на такси и рестораны, пишет газета.ру со ссылкой на сетевые паблики. Меры приняты, чтобы доказать наличие средств у должников по кредитам. Финансовые организации также могут проверять в соцсетях заемщиков, утверждают сетевые СМИ, добавляя, что прецеденты уже есть. Так, в Санкт-Петербурге суд потребовал данные передвижений должника на такси, а также его заказы еды. А в Калининграде кредитор обнаружил в соцсетях должника его фото с дорогой техникой. Ученые узнали о влиянии недосыпа на набор веса. Исследование с участием 95 взрослых показало, что потеря около 80 минут сна каждую ночь в течение 6 недель сопровождалась прибавкой веса и увеличением времени, проведенного без движения. Ученые пока не смогли установить единственный механизм, который бы объяснял связь между недосыпом и увеличением массы тела. Одно из возможных объяснений связывают с гормонами, которые регулируют чувство голода и насыщения. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
3: Информация на правах рекламы.
4: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото и жизнью наслаждаться.
5: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
4: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Осмото условиям покупки удивляется.
6: Осмото!
4: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото. Билимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
7: Сердце золотая ось.
8: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Ивделе и в Североуральске сегодня плюс 18, плюс 20. Временами сильная облачность. Облачность послабже. В Каменске температура плюс 21-22.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 18-20.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в «Просто колеса». С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на Самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
12: А напоследок я скажу.
9: Катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту.
1: Первый рабочий день, теплый, хороший. Неделя бабьего лета у нас впереди с вами. Настроение прекрасное. Несмотря на то, что это понедельник. А что в календаре?
6: Ой, сегодня Всемирный день благодарности. Спасибо вам, дорогие коллеги, за то, что мы так долго стали. И благодарим, и благодарим.
1: И не благодарите.
6: И вот сегодня, да, не надо говорить не благодарить, надо сегодня благодарить.
1: Я вас благодарю, а то убью. Ладно, ребят, всем желаем здоровья. 3-4.
10: Удачного дня!

0: 104.10 FM, радио «Пилот», играет и поет в ваших приемниках друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский, подхватил эстафету прямого эфира от утреннего шоу «Катапульта» и приветствую вас в высшем пилотаже. Это час новой музыки на радио «Пилот», ежедневно по будням с 11 до полудня, по выходным с 4 до 5. Если какой-то из треков в высшем пилотаже вас сильно впечатлит и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» ООО «Автобан Черри», официальный дилер «Тянет» на Щербакова 144. Новая музыка вернется скоро. Минут через 20 проведем проверку на дорогах. Хорошо, что мы вместе. Полетели.
1: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
2: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в «Автобан Березовский». Приезжайте.
3: Акция до конца сентября.
4: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
6: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН-116-965-81-15-330.
2: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
5: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – Джили. Больше практичности и уверенности – Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
6: Реклама ООО «Авалон Русский» на 66-743-401. Выгода складывается с учетом программы покупки кредитной кредит на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону плюс 7-343-227-2087.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: Реклама.
1: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8303-308-48.
4: В школу ребенка ни вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
5: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это Ангара. Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская 10. Сайт stoangara.ru.

0: самолетная 47-201-5533.
1: Алло, Галочка, ты не поверишь, потрясающая новость. Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
2: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
3: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансы. Свои возможности и риски.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, прерываем программу «Высший пилотаж» ненадолго. Осветим дорожную ситуацию в проверке на дорогах. Спонсор программы ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса «Яндекс.Карты» на данный момент дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, затруднения местами. Пробки по объездной от Громова до Амундсена, по Щербакова от Самолетной до Павлодарской, по Халтурина от Готвальда до Кирова, по Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов. Также движение затруднено по Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской, по Бакинской комиссаров, Донбасской, Бебеля от проспекта Космонавтов до Таватуйской. Мерцают 8 марта от Бориса Ельцина до Авиационной, Гагарина и Уральская от Малышева до Смальщиков. Пульсируют Восточная от Ткачей до Первомайской и Куйбышева от Хохрякова до Восточной. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Тенок в Автобан на любой цвет и бюджет.
3: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
4: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
5: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику! Приятно покорять и покорять!
6: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: И главный приз! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе и проведения сроков мести против получения призов на atsenifismostok.ru.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 244 беспилотника. Атаке подверглись 19 регионов, а также акватория Черного моря, сообщили в Минобороны. Информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала. Добавлю, Росавиация из-за атаки дронов закрывала несколько аэропортов, включая Казань, Волгоград и Уфу. К этой минуте большинство ограничений сняты, и аэропорты восстанавливают расписание полетов. 5 партий, по предварительным данным Центра избиркома, не смогли преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в Госдуму. Показатель «Справедливой России» — это 4,98% по федеральному списку. Данные за последние 2 часа пока не поменялись. Также необходимый порог не преодолели партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и партия «Прямой демократии». По данным подсчета голосов, лидером голосования стала «Единая Россия», которая получила около 58%. КПРФ набирает почти 14% голосов. Далее идут партии ЛДПР и «Новые люди». Тем временем предварительная явка на выборах в Свердловской области превысила 45%. Это данные, которые после 18 часов воскресенья опубликовала региональная избирательная комиссия. На федеральном уровне лидером выборов в Госдуму стала партия «Единая Россия». По предварительным данным, также «Единая Россия» лидирует и в ходе голосования за депутатов Свердловского ЗАГС-собрания. Вечером в системе ГАЗ-выбора было указано, что за нее проголосовали почти 44%. Уральцев. Предварительные итоги 3-дневных парламентских выборов глава ЦИК Элла Памфилова озвучит сегодня в 11 часов по московскому времени на пресс-конференции. Об этом сообщается в социальных сетях Центра избиркома. Хоккейный автомобилист на выезде уступил «Динамо» из Минска. Встреча в столице Белоруссии завершилась со счетом 3-5. Автомобилист с 6 очками в 6 матчах идет на 6-м месте в Восточной конференции. Следующую игру команда Алексея Кудашова проведет завтра в Санкт-Петербурге, где выйдет на лед против шанхайских драконов. Матч начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. От бьюти-процедуры ухода за собой не готовы отказаться больше половины россиян, которые экономят. Заботу о себе каждый второй участник опроса назвал не роскошью, а инвестицией в качество жизни. Люди все чаще выбирают услуги, которые экономят время, однако при этом улучшают самочувствие, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре Хавейл «Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22. Завтра, 22 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 19-21 градус.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
7: Никогда еще «Джетур Дашинг» не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
8: Только в этом сентябре в «Лаки Моторс» на Селькоровской ограниченная партия «Джетур Дашинг» от 2 миллионов 159 тысяч 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки «Джетур Дашинг». Селькоровская, 22.
9: «Лаки Моторс» «Джетур».
10: Я это цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
13: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67» или «Селькоровскую 23». Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: А в секретной фонотеке с нами дуэт «Yellow». Ожидаем нового альбома «Ветеранов» в начале октября. Сейчас в наличии первый хит-сингл с этой пластинки «Breakout».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Это Пол Ванджук и Рия Герви «Let Go». Легендарный хит на 104.10 FM. Только что, чуть раньше, D-Flow и Adrian Nunes «Two Steppin». Помните? Прекрасно. Добрый полдень, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Хорошо, что мы вместе, и музыка ласкает слух. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Приглашаю вас в дневной драйв на радио «Пилот». Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ИП «Гребец» Артем Константинов, компания «Гребец». В ближайшее время в нашей музыкальной программе будут задействованы отличный, интересный певец Дати, дальше «Фастбой», «Джонни», «Мадонна» и «Мартин Гаррикс», кое-кто еще, пусть это будет сюрприз. В 12.30 в эфир выйдет «Катапульта» на бис, и минут через 20 проведу в эфире конкурс. Готовьтесь выигрывать приз. Полетели!
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. «Гребец.ру».
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors». Металлургов 65А.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: В Монетке качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
5: Реклама «Дом культурный». ОАЗ SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Дневной драйв. На радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да, настало время обещанного конкурса на 104.10 FM. Это шанс для вас, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, выиграть отличный приз – набор «Мечта автомобилиста». Набирайте 237-104, 237-104 и ответьте на вопрос от нашего смелого спонсора. Это ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Пока вы набираете 237-104. А, уже есть звонящий. Ладно, озвучу ту информацию позже. Здравствуйте. Нет, линия свободна. Набирайте 237-104. Пока расскажу вам комплектацию набора «Мечта автомобилиста». Это действительно мечта. Сумка для хранения, мультитул, аптечка, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, перчатки, трос, фонарик, набор для ремонта проколов, плащ-дождевик, салфетка и даже противооткатный башмак. Все это составляющие нашего приза, на который сейчас претендует. Давайте познакомимся. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
3: Добрый день, Сергей.
2: Я Дмитрий. Очень приятно, Сергей. Наш конкурсный вопрос будет касаться Хавейл Дарго. Есть такой автомобиль? У вас, случайно, не такой?
3: Нет.
2: Ну, ладно, тогда будем гадать. У Хавейл Дарго есть специальная система, которая анализирует покрытие, а потом сама выбирает момент для чего. Варианты ответа: включение фар, подключение полного привода или открывание багажника. Специальная система, которая анализирует покрытие. Как думаете?
3: Подключение полного привода?
2: Да, точно. Правильно. Ура! Вот вы и победитель. Счастливый обладатель набора «Мечта автомобилиста» из 13 предметов. Поздравляю, Сергей. По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. В чей хотите адрес. Вещайте.
3: Всем хорошего дня и отличного настроения.
2: Спасибо, Сергей. И вам. Не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Вот на этой неделе, в это самое время, мы будем разыгрывать набор «Мечта автомобилиста» от ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Готовьтесь к продолжению конкурса ровно через 24 часа. Спасибо за внимание. Музыка вернется скоро. Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай призы.
4: Информация на правах рекламы.

0: Звони.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
1: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
1: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
2: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кубами.

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» – есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Мам, смотри, что могу!
3: Лето как будто и не заканчивалось.
4: Завтра снова в Лим-Попо.
3: С такими скидками хоть каждый день.
5: Позитив не за горами.
2: А на горках!
5: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
4: 25 сентября.
6: Открытие магазина «Доброцен».
4: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
6: Екатеринбург. Артинская, 28А.
4: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности в организации акции, правила проведения, количество подарков, срок вместе порядки получения узнавайте по телефону 8 343 202 025 6+.
2: Дневной драйв

0: 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Предлагаю дальше обсудить еще премию мира, которую ученые обнаружили парадокс дружбы. Ученые выяснили, что люди ценят добрых и надежных друзей, но предпочитают, чтобы эти друзья были агрессивны по отношению к тем, кого мы не любим. Если мы кого-то вдруг не любим, то эти добрые друзья тоже должны не любить.
4: Чтобы можно было вместе кому-то косточки перемыть.
3: Вместе кого-то не любить, короче. Вот.
4: Мы в «Катапульте» по такому принципу и работаем.
3: Тогда мы добрые, хорошие друзья.
2: Не, у нас как только за дверь вышел, сразу все друзья объединяются против тебя.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: В школу ребенка не вози на Нитро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Мотельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
2: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург.
3: 40-летие Комсомола 38Б. Яртинская, 18.
2: Skillpro66.ru.
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Мам, смотри, что могу!
6: Лето как будто и не заканчивалось.
7: Завтра снова в Лим-Попо.
6: С такими скидками хоть каждый день.
8: Позитив не за горами.
5: А на горках!
8: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Осмото Сервис» «Осмото Джили» на Белимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Итоговая явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования составила почти 91%, сообщили накануне в Минцифры. С помощью ДЭК свой выбор сделали больше 3 600 000 человек. Среди проголосовавших доля женщин 64%, а мужчин 36%. Самым массовым сегментом оказались избиратели в возрасте от 36 до 50 лет. Далее голосовали те, кому за 50, и тройку замкнули молодые люди от 18 до 35. В топ регионов по числу голосов вошли Московская, Свердловская и Ростовская области, а также Алтайский край и Челябинская область. Трамваи с утра вынуждены объезжать проспект Ленина. На путях в самом центре Екатеринбурга уже третье происшествие. Как сообщает портал Е1, сейчас ДТП произошло в районе оперного театра. Трамвай здесь столкнулся с автомобилем. Авария произошла на пересечении проспекта Ленина с улицей Маминой-Сибиряка. Утром на остановке Восточная на проспекте Ленина под вагоном оказалась 16-летняя девушка. Ее на скорой увезли в больницу. Также около 9 утра на остановке Театр Мускомедии произошла поломка вагона. Трамваи не ходили в направлении Дворца молодежи. Предупреждение о смоге продолжает действовать в Свердловской области. Маловетренная погода сохранится до вечера вторника, сообщает Уральский гидрометцентр. С понедельника по среду в регионе сохранится теплая и сухая погода, а 24 сентября к Уралу подойдет скандинавский антициклон. Кроме теплого воздуха, он несет с собой порцию холода. На севере и востоке Среднего Урала возможен небольшой дождь. Из-за смены направления ветра на северное похолодает на 3 и даже 5 градусов. Рамзан Кадыров победил на выборах главы Чечни с рекордным результатом 99,85%. Об этом сообщили в Центризбиркоме, уточнив, что в Чеченской республике обработано уже 100% бюллетеней. РИА Новости напоминает, что Рамзан Кадыров занимает должность главы Чечни с апреля 2011 года. Эксперты назвали самые распространенные схемы обмана в автосервисах. Это замена исправных заводских деталей на неоригинальные и БУ, установка контрафактных деталей, а также дополнительные работы, которые по факту включены в чек, но на самом деле не выполнены и даже не требовались. Чтобы избежать всех перечисленных моментов, работы с автосервисом рекомендуют подробно согласовывать, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
4: Информация на правах рекламы.
5: А что это он на меня так смотрит?
6: Вы ему очень понравились.
5: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
6: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
5: Рэй, подкати-ка поближе.
7: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 199 000 рублей. Скидка по трейд-ин до 400 000 рублей.
5: Это Джили в Осмото. Крутое что-то.
7: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
8: Цена за комплектацию комфорт.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич, шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Завтра, 22 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 19-21 градус.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на Самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» «Тэнк» на «Металлургов».
4: Информация на правах рекламы.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
0: Нон-стоп.
8: Полчаса музыки нон.

0: «Дневной драйв» на «Радиопилот».
1: Спонсор рубрики «Дневной драйв» на «Радиопилот» ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Реклама.
7: Сань, ты чё, пират?
8: С чего это?
7: Так одноглазый ездишь.
8: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
9: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
10: Я понял. Ксенон Шоп 96.
9: Звони 385-85.
11: Его дизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро. Это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир. Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
12: Неофферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе.
13: Алло, Галочка, ты не поверишь? Потрясающая новость! Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
14: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
15: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
18: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
19: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.com.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает. Урал.
5: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
14: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
5: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
14: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
5: Да ладно. Мой эндуро как твой сотовый стоит.
14: Серьезно? А это где?
5: Пара-пара и мото-мото-мото.
16: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
2: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огренип 304-667. 404-800-092.
13: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
15: Я куплю плюс Тенет плюс Тенет плюс Тенет. Это новый Тенет плюс.
20: Встречайте новинку в России. Новый бренд Tenet Plus уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
21: Это новый Tenet Plus.
22: Музыкальный нон-стоп.
23: Полчаса без рекламы.
22: Только музыка.
23: На радио «Пилот».
24: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на радио «Пилот» стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
25: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Полчаса только музыка. Без рекламы. Музыкальный нон-стоп. На радио Пилот.

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. 5 партий, по предварительным данным Центра избиркома, не смогли преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в Госдуму. Показатель «Справедливой России» 4,5%.

0: 0,98% по федеральному списку. Также необходимый порог не преодолели партия пенсионеров, зеленые, коммунисты России, Родина и партия прямой демократии. По данным подсчета голосов, лидером голосования стала Единая Россия, получившая около 58%. КПРФ набирает почти 14%. Далее идут партии ЛДПР и «Новые люди». 16-летние подростки из Екатеринбурга получили серьезные сроки за поджог локомотива. Центральный окружной военный суд отправил одного из обвиняемых в колонию на 8 лет. Второго участника поджога осудили на 9 лет общего режима. Об этом пишет портал 66.ru. Сам инцидент произошел в декабре 2024 года на станции Екатеринбург-Сортировочный. За поджог подростки получили криптовалюту на сумму в 91 тысячу. Подростков сотрудники ФСБ задержали при попытке обналичить полученные деньги. В Екатеринбурге продлили сезон фонтанов. Из-за хорошей погоды их отключат только через неделю, пишет портал Е1. В мэрии уточнили, что обычно гидросооружения отключают в уральской столице 15 сентября, чтобы законсервировать. Однако в этом году погода позволила продлить работу до 27 сентября. Основные коррективы в работу городских фонтанов, напомню, внесли рекордные ливни июля и августа. Российских должников предупредили о проверках мелких трат. Банки начали отслеживать расходы будущих банкротов на такси и рестораны, пишет газета.ру со ссылкой на сетевые паблики. Меры приняты, чтобы доказать наличие средств у должников по кредитам. Финансовые организации также могут проверять в соцсетях заемщиков, утверждают сетевые СМИ, добавляя, что прецеденты уже есть. Так, в Санкт-Петербурге суд потребовал данные передвижений должника на такси, а также его заказы еды. А в Калининграде кредитор обнаружил в соцсетях должника его фото с дорогой техникой. Ученые узнали о влиянии недосыпа на набор веса. Исследование с участием 95 взрослых показало, что потеря около 80 минут сна каждую ночь в течение 6 недель сопровождалась прибавкой веса и увеличением времени, проведенного без движения. Ученые пока не установили единственный механизм, который объяснял бы связь между недосыпом и увеличением массы тела. Одно из возможных объяснений связано с гормонами, которые регулируют чувство голода и насыщения. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
1: Информация на правах рекламы.
2: Встречайте «Тэнк-300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
3: Климат-контроль.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22. Завтра, 22 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 19-21 градус.
5: «Пилот FM».
6: Реклама.
7: Никогда еще «Джетур Дашинг» не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
8: Только в этом сентябре в «Лаки Моторс» на Селькоровской ограниченная партия «Джетур Дашинг» от 2 миллионов 159 тысяч 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки «Джетур Дашинг». Селькоровская, 22.
9: «Лаки Моторс» «Джетур».
10: Я кажется, цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
12: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
13: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
14: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
13: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан», на «Металлургов 67» или «Селькоровскую 23». Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас музыкальный репортаж с борта лайнера мечты. Так и называется эта тема — Dreamliner, исполнители Low Step и Royal на 104.10 FM.
15: Ladies and gentlemen,

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Белджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – Джили. Больше практичности и уверенности – Белджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
4: Реклама ООО «Авалон Россия» на 66-743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки встроенных кредит на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 342 227 2087.
6: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
7: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
8: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
10: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
11: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
12: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
1: И главный приз.
5: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроках месте партии получения призов на atsodefismostok.ru.
2: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
3: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а праздник какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
4: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
5: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
6: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
7: Лос-Маркет.
4: Гарантия не на словах, а на деле.
8: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
13: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Осмото Сервис» «Осмото Джили» на Белимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 244 беспилотника. Атаке подверглись 19 регионов, а также акватория Черного моря, сообщили в Минобороны. Информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала. Добавлю, Росавиация из-за атаки дронов закрывала несколько аэропортов, включая Казань, Волгоград и Уфу. К этой минуте большинство ограничений сняты, и аэропорты восстанавливают расписание полетов. 5 партий, по предварительным данным Центра избиркома, не смогли преодолеть 5% барьер для прохождения в Госдуму. Показатель «Справедливой России» – это 4,98% по федеральному списку. Данные за последние 2 часа пока не поменялись. Также необходимый порог не преодолели партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и партия «Прямой демократии». По данным подсчета голосов, лидером голосования стала «Единая Россия», которая получила около 58%. КПРФ набирает почти 14% голосов. Далее идут партии ЛДПР и «Новые люди». Тем временем предварительная явка на выборах в Свердловской области превысила 45%. Это данные, которые после 18 часов

0: часов воскресенья опубликовала региональная избирательная комиссия. На федеральном уровне лидером выборов в Госдуму стала партия «Единая Россия». По предварительным данным, также «Единая Россия» лидирует и в ходе голосования за депутатов Свердловского ЗАГС-собрания. Вечером в системе ГАЗ-выборы было указано, что за нее проголосовали почти 44% уральцев. Предварительные итоги трехдневных парламентских выборов глава ЦИК Элла Памфилова озвучит сегодня в 11 часов по московскому времени на пресс-конференции. Об этом сообщается в социальных сетях Центр избиркома. Хоккейный автомобилист на выезде уступил «Динамо» из Минска. Встреча в столице Белоруссии завершилась со счетом 3-5. Автомобилист с 6 очками в 6 матчах идет на 6-м месте в Восточной конференции. Следующую игру команда Алексея Кудашова проведет завтра в Санкт-Петербурге, где выйдет на лед против шанхайских драконов. Матч начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. От бьюти-процедуры ухода за собой не готовы отказаться больше половины россиян, которые экономят. Заботу о себе каждый второй участник опроса назвал не роскошью, а инвестицией в качество жизни. Люди все чаще выбирают услуги, которые экономят время, однако при этом улучшают самочувствие, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
1: Информация на правах рекламы.
2: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
3: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
2: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
4: Осмото!
2: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Беремаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
5: Климат-контроль.
6: Спонсор прогноза погоды на радио. Пилот ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47. Завтра, 22 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 19-21 градус.
7: Пилот FM.
8: Реклама.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: В секретной фонотеке напрямик с верхних позиций танцевальных чартов. Специально для вас сейчас исполнитель Касим, тема называется «Paradise» на 104.10 FM.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: Харри.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: Гелот. 104,4 FM.
11: Дневной драйв. На радиопилот.

0: Это тема белорусских. Песня называется «Мысли» на 104.10 FM. Только что, чуть раньше, «Da Ti Take Me There». Привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Мы вместе, это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Шлю вам искреннее приветствие из нашей студии в центре города. И с удовольствием представляю вам участников дальнейшей музыкальной программы «Радио Пилот». На горизонте «Клингенда». Очень скоро дальше «Богдан Медведи», «Second Voice», «Мизмо», «Адам Ламбер», какой-то еще интересный. В 3.30 послушаем «Катапульту на бис». И, кстати, о «Катапульте». В ближайшую пятницу, 25 сентября, с 7 до 11, утреннее шоу выходит в эфир из автоцентра «Восток», город Березовский, Кольцевая, 4. Видеотрансляция на сайте и в группе «Пилота ВКонтакте» позволит не просто слушать радио, но и смотреть его. А если окажетесь в нужное время в нужном месте, сможете увидеть, как делается шоу, а может быть, попытаетесь принять в нем участие. Партнер проекта ООО «Автомобильная столица Урала», автоцентр «Восток». Не пропустите выездную «Катапульту» в ближайшую пятницу. Спасибо за внимание. Музыка вернется скоро. Полетели.
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
8: Кредит предоставляет ОАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
10: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
11: Учитель, как вы мудры.
10: Да это не я. Мне в букете сказали.
11: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
10: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
12: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
13: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
14: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
15: Я куплю плюс Тенет, плюс Тенет, плюс Тенет.
16: Это новый Тенет плюс.
17: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
18: Это новый Тенет плюс.
19: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Его дизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро – это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир. Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет. Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Алло, Галочка, ты не поверишь? Потрясающая новость! Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
6: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на «Металлургов-82» выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций. Джили. Больше практичности и уверенности. Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
4: Реклама ООО «Абоновский». 66-743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки «Трейдный кредит» на конкретные автомобили. Подробнее по телепродаж по телефону +7 342 227 2087.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А тут я узнала такой интересный факт. Просто вот представьте, жили бы мы с вами в 18-19 веке и были бы британскими аристократами. У нас были бы такие тусовки, и были бы у нас садовые отшельники. Значит, это была прям мода, что у каждого есть садовый отшельник. Для этой роли нанимали бомжей всяких местных, селили их в лачуге, пещере, выдавали им особый костюм, запрещали стричься, мыться. И когда вот этот отшельник... Очень быстро, кстати, принимал нужный дико шарый вид. Его показывали гостям как развлечение. Вот типа наш местный
4: придурок.
5: Это в какое время было модно?
3: Ну, тогда же кино-то не было. Это 18-19 век. Вот там, ну ничего, ни телека, ни сотовых телефонов, ничего посмотреть, там ни рилсиков, ничего. Поэтому придумывали...
4: Развлекались как могли, ну.
3: Придумывали легенду, что раньше он был пиратом, а теперь, мол, живет отшельником и предсказывал гостям будущее. Та-та-та.
4: Битва экстрасенсов прям начала.
5: Прям на полном серьезе живых людей вот так вот.
3: Да.
4: А им за это платили?
3: Ну вот, проживание.
5: Я просто тут недавно ездил в сад закрывать этот дачный сезон к родителям, яблоки собирать.
3: Нашел пугало.
5: Консервировать все это дело. Ну и нет, я просто когда переоделся, я понял, что это именно я, тот самый отшельник.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
8: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 101.4 FM. Радио Пилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска — ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. В ходе трехдневного голосования 15 наблюдателей были удалены по решению суда. Причиной стало вмешательство в деятельность избирательных комиссий и провоцирование конфликтов, сообщила на пресс-конференции председатель ЦИК Элла Памфилова. За период голосования в 4 субъектах отстранены 17 членов избиркомов. Причинами отстранений, в свою очередь, стала умышленная порча избирательных бюллетеней. Также глава Центра избиркома заявила, что окончательные результаты выборов в Госдуму будут озвучено не раньше 25 сентября. Губернатор Денис Паслер выступил с обращением по итогам выборов в Свердловской области. «Уже понятно, что, несмотря на внешнее давление, мы проявили единение», заявил глава области, добавив, что подсчет голосов еще продолжается. Говоря об избранных депутатах самых разных уровней, Денис Паслер отметил, что у парламентариев впереди 5 лет, чтобы оправдать доверие земляков, а также пожелал избранному корпусу депутатов, независимо от партийной принадлежности, с полной самоотдачей работать на благо Среднего Урала. Добавлю, кроме выборов в Госдуму, в Свердловской области в единый день голосования выбирали и новый состав законодательного собрания. Власти Екатеринбурга разрабатывают проект нового выезда с компрессорного. Для создания эскизного проекта объявлен аукцион. Участок новой дороги должны построить от улицы Латвийской до перекрестка улиц Хлебной и переулка Выходного. Дорога свяжет компрессорный с микрорайоном Лечебный и Сибирским трактом. Эскиз проекта появится в 2027 году, после чего начнется строительство, пишет агентство ЯА. Мошенники придумали схему с фейковыми выплатами от имени сервиса Яндекс Задания, пишет агентство ТАСС. В Телеграм появились мини-приложения, которые имитируют платформу, после чего от имени сервиса злоумышленники обещают быстрый заработок при минимальных усилиях. Для вывода якобы заработанных денег требуются данные банковской карты. В этот момент и происходит похищение персональных данных. Скандалом обернулась новость о решении задачи тысячелетия за 1 миллион долларов. Профессор математики из Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер обвинил компанию OpenAI в использовании его наработок. Изданию Wall Street Journal он заявил, что вместе с коллегой Левентом Альпеги долго бился над решением проблемы и загружал свои выкладки в сервис Codex от OpenAI. Математик утверждает, что сразу после слухов об успехе ученых искусственный интеллект пришел к тем же выводам. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.60.

0: 57.
1: Информация на правах рекламы.
2: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
3: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте regina.havailpro.ru.
4: Климат-контроль.
5: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22. Завтра, 22 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 19-21 градус.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
9: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22.
10: Lucky Motors, G-Tour.
11: Некоторая цена указана с учетом прямой скидки и выгоды программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
13: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни.
14: Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
15: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии, уступая место у микрофонов ведущим антипробочного шоу «Навигатор». Они поприветствуют вас после 16.00. На прощание от меня в секретной фонотеке выступят Крис Лейк и Эйтри в теме «Make a Fight». Всем спасибо, хорошего вечера. Услышимся завтра на 104.10 FM. Пока.

0: Привет всем зарулившим на 104.10. В Екатеринбурге 16 часов и 2 минуты, а с вами
1: Навигатор!
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор Навигатора ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили» и «Билджи», а камень на «Металлургов 82».
2: Если вы хотите порадовать свой взор, подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Иногда же... Ты закончил?
2: Да.
3: Отлично. Иногда же происходят истории, что дорожные ямы заделываются местными жителями, энтузиастами, кто чем может.
2: Ролтоном.
3: Да-да-да, дошираками вот этой всей истории. В общем, зубной техник совсем недавно из Брянской области заделал ямы на дорогах гипсовыми челюстями.
0: А, слепками.
3: Вот да, и... он... Ну, вообще, там известная вот эта дорога, которая из года в год ее ремонтирует. Видимо, да, дорога челюстей. В общем, она ее ремонтирует, а она все равно там появляются выбоины.
0: И не просто вот... было тебе хорошо.
3: Да, я смогла.
2: Опасное слово.
3: Это правда. Ну, в общем, вот, местный житель Кирилл изготавливает модели челюстей на заказ, и ненужные образцы он решил использовать вот так. Для
0: чтобы
3: того, чтобы...
0: просто так не щелкали, ну.
3: Да, и при этом, ну, не то, чтобы там какое-то гладкое полотно сейчас, да, появилось.
0: Так, да, это, по сути, просто накиданные челюсти.
3: Навалено, да.
0: Ну, возможно, прикатается немножечко со временем.
3: Может быть. Ну, вот последний раз направили на благоустройство дорог и тротуаров, вот как раз того села.
0: Сколько челюстей направили?
3: 12 миллионов рублей. Не знаю, сколько это в челюстях. Надо смотреть по местному, по курсу
2: тут,
3: сейчас, да, текущему.
2: Видите, у этой новости у нее есть между строк немножко.
0: Припуск,
2: то,
0: типа, да?
2: Да, то, на что нужно обратить внимание, что вот он взял и заделал. И, может быть, стоматологи гонят нам про стоимость всех материалов, которые они используют.
0: Давай, тогда. Это слепо гипсовый просто.
2: Это показывает принцип работы.
0: Я свой такой забирал, у меня еще там была красная такая салфетка между зубами. Смешно смотрелось, как язык. Я у меня всякую мелочевку хранил. Вообще вот, с одной стороны, парень молодец, потому что хоть чем-то старался помочь. С другой стороны, вряд ли это поможет, потому что гипсовые слепки — это вообще не материал для ремонта. А в-третьих, администрация, возможно, к нему скоро нагрянет с этим, с каким-нибудь правонарушением.
2: О, да, это любят.
0: Насчет самовольности в ремонте.
2: Ты что, ты хорошего захотел, осади?
0: Делай слепки из гудрона. Как все. Ладно, пару слов о том, что у нас на дорогах творится. А там пока что всего лишь 3 балла. Местами из затруднений их всего 3. Это Московская, там немножко придется держаться от Хомякова до Ленина. На самом проспекте Ленина чуть-чуть пробочка от Ланчарского до Карла Либкнехта. И немножко придется задержать на Вильгельма Дегенина от Академика Ванцовского до Краснолесья.
3: А если вы вдруг что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас получит приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Далее в «Навигаторе» буду вам рассказывать, чем можно компьютер занять в рубрике «Игротека».
4: Реклама.
5: На выходные с семьей. В путешествие с уверенностью. Билджи X50+. Ваш надежный спутник на дороге. Стильный дизайн, комфортный салон, современные технологии, гарантия от производителя. Пройдите тест-драйв флагманского кроссовера у официального дилера Аками на Металлургов 82. Билджи X50+, уже в наличии в Аками.
6: Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Билджи. Надежность в движении.
8: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
6: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
9: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
10: «Лос Маркет».
1: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
10: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
11: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
12: Анна, плитка.
13: Анна, сухие смеси.
14: Анна, вы просто песня.
11: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
15: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
16: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Его дизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро. Это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир. Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
19: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе Трейдин.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96».
1: Привет всем, кто обладает богатым словарным запасом. В столице Урала 16 часов и 16 минут. А с вами навигатор в компании Эдуарда Булашова, Андрея Дашкина и Вали Баталовой. И мы сейчас начинаем наш конкурс под названием
2: «Что это за слово? Правильно скажите!»
3: С нами будет играть Денис, он работает госслужащим. Доброго дня!
4: Привет, Денис!
5: Добрый день!
1: Расскажи, у вас на госслужбе есть необычные термины, слова странные, которые мы могли бы загадать?
5: Да нет, скорее всего, все как в обиходе.
1: Матом?
5: Ясно. Бывает по-всякому.
1: Ну, знаком ли ты с нашим конкурсом, или стоит о нем немножко рассказать?
5: Да.
1: Отлично, тогда слово для тебя сегодня. Лошак. Что такое лошак?
4: Возможно, это такой вид лодки. Может быть, это слово вкладчик по-сербски, либо так называется гибрид жеребца и ослицы.
1: Лошак.
5: Ну да, давайте первый вариант.
3: Это какой?
4: Вид лодки ты имеешь в виду?
5: Вид лодки, да.
1: Поплывем на лошаке. Ну что ж, отправляемся в плавание и, к сожалению, тонем. Ответ неправильный. Не расстраивайся, звони в другой раз. 237-104. Алло, алло.
4: Привет.
3: Доброго дня.
1: Как зовут тебя?
6: Привет, Игорь.
1: Игорь, стоит повторить задание или готов что-то выбрать?
6: Да нет, не надо. Это гибрид.
1: Ой, можешь убавить радиоприемничек, пожалуйста.
6: Убавим.
1: Гибрид чего с чем?
6: Ну, лошади и шака.
1: Действительно, поэтому да. И лошак. Все достаточно просто.
3: Мне так нравится, что вот ученые, они бесконечно копаются в том, какой там кто под вид кого. Но каждый раз, когда появляется скрещивание, что тигр и лев, да, он лигр.
4: Нормально.
1: А вот помнишь шалайка, когда лайка? Шакал и лайка. Это вообще отдельная история. Поздравляем тебя с победой, Игорь. Давай определяться с подарочками. Что хочешь в наши копилочки забрать?
3: Есть у нас концертов прям изобилие билетов. Есть билетики на концерт оркестра «Урал Бэнд» с программой «Широка страна моя родная» 23 сентября в ЦК «Урал». Есть билеты на концерт «Сократ и Лера» 26 сентября выступают в фабрике «Ивент Холл». Билетики имеются на концерт группы «Бизбэ» и «Друзья» 26 сентября в клубе «Нирвана». Кстати, отдельная рекомендация, они классные. Есть билеты на стендап-концерт «Михаил Зубарев и Ваня Дыба» выступают 27 сентября в пабе Бен Холл. Имеются билетики на диско 90-х 2 октября в 23:30 фабрика Event Hall тоже. Ну, или можем за эфиром дальше продолжить, в принципе.
1: Что решаем?
6: Давайте за эфиром.
1: Хорошо. Хорошо. Оставайся на связи, сейчас громко и четко крикни нам.
3: Офигенно!
1: 3-4.
6: Офигенно!
3: Навигатор!
7: Информация на правах рекламы.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
8: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
8: Реклама.
10: Сань, ты чё, пират?
11: С чего это?
10: Так одноглазый ездишь.
11: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
10: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
11: Я понял. Ксенон Шоп 96.
10: Звони 385-85.
3: И главный приз.
9: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4». Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков месте партии получения призов на atsedifismostok.ru.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кормами.

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» – есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Мам, смотри, что могу!
3: Лето как будто и не заканчивалось.
4: Завтра снова в Лим-Попо.
3: С такими скидками хоть каждый день.
5: Позитив не за горами.
2: А на горках!
5: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Звание.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 25 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты», сейчас столица Урала 3 балла. Придется задержаться на объездной дороге от Громова до Амундсена. Начинается пробка на Репино, Верхосецком бульваре, от площади Коммунаров до Мельникова. Чуть сложнее пробиться по Серафима Дерябина от Волгоградской до Шаумяна. И придется немного задержаться на Ленина от Луначарского до Карла Либкнехта. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания, до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Септик «Урал». Раз и навсегда.

0: Привет всем фанатам компьютерных развлечений. В столице Урала 16 часов и 30 минут. А с вами навигатор в компании Эдуарда Булашова, Андрея Дашкина и Вали Баталовой. И Андрей сейчас готов рассказать о новинке геймдева в рубрике «Игротека».
1: А здравствуйте, у меня сегодня снова рекомендация, полная сомнений, скажем так. В общем, вышла игра под названием Blackwood. Если быть более точным, то вышла игра Blackwood Act 1. Мы снова имеем дело с игрой, которая развивается сезонами. И я так понял, что вроде как, если покупаешь первый, покупаешь все, но стоит ожидать подвоха в этом плане от разработчиков.
2: Что-то про вампиров, нет?
1: Нет, это криминальный боевик, достаточно интересный, где вы играете за чувачка, который днем управляет магазином DVD-дисков. И это не просто история, это часть геймплея, потому что вы и живете там, и вам нужно обустраивать свою квартиру, и продажей DVD заниматься, и вот это все.
2: Это какой год по развитию сюжета?
1: Я не помню, по-моему, 2012-й, что-то такое. Вот, ну, конец уже эпохи физических носителей. И в любом случае, главная эта фишка в том, что ночью вы киллер-убийца типа Джона Уика. Вот такая здесь фишка. Игра превращается в шутер от третьего лица, где очень много упора разработчики сделали, по крайней мере, в продвижении, на синематографичные добивания, как и просто рукопашные, так и с использованием огнестрельного оружия. То есть, в целом, пытались немного как-то воспроизводить именно хореографию Джона Уика во время перестрелок. И, несмотря на то, что игра имеет активный вот этот вот геймплейный, скажем так, элемент, тем не менее, это все-таки больше кинцо выходит. Пока что в первом акте это больше кинцо. Смотреть придется определенно больше, чем бегать, стрелять и играть. И вот тут ситуация, где вроде, ну, выглядит, сразу скажу, игра не на 100% с моделями, если говорить, вернее, про модели и графику. Но это и не крупный разработчик. Тут они пиковый графон никак не выдадут, денег не хватит. В любом случае, пока что кажется, что это хорошая идея в зачатке, но как будто еще не полноценная игра, по которой можно прямо что-то судить. Тем не менее, побегать немножко прикольно. Проходится она очень быстро, контента пока что не так много. Стоит она пока 945 рублей. Не знаю, честно скажу, не знаю. Возможно, стоит поискать другие методы ознакомления на первом акте. Вот как второй выпустят, если там будет что-то больше уже, какое-то что-то ощутимое, то тогда можно и покупать. А пока интересная идея, стоит ли она того или нет, тут уже решать каждому. Поэтому заходите на игровые площадки, если хотите, качайте Blackwood, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
5: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а праздник какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
6: Навигатор. Радио «Пилот». Навигатор.
7: Ну, получается, что так.

0: активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
1: Прямо по курсу у вас уже сидит, ждет рубрика «Афиша».
2: Реклама. На выходные с семьей. В путешествие с уверенностью.
3: BLG X50+. Ваш надежный спутник на дороге. Стильный дизайн, комфортный салон, современные технологии, гарантия от производителя. Пройдите тест-драйв флагманского кроссовера у официального дилера Аками на Металлургов 82. BLG X50+ уже в наличии в Аками.
4: Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
7: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
8: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».

0: звони.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
3: Учитель, как вы мудры.
2: Да это не я. Мне в букете сказали.
3: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
2: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
4: ИПК УТАЭ Сергей Юрьевич. Угарен 318-665-8300-308-48.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Специализированный застройщик СКМ Библиотечная». Привет всем, кто не знает, чем заняться сегодня вечером. В столице Урала 17 часов и 12 минут, а с вами навигатор, готовый помочь решить данный вопрос в рубрике «Афиша».
1: Можно сегодня к 7 вечера сходить в клуб «Свобода» на Черкасской 12. Там пройдет концерт рэпера «Блу». Это хип-хоп-артист из Южной Кореи. У него первый сольный тур по России вообще. И вообще один из его самых известных треков — это «Даунтаун Бэйби». Может быть, вы слышали. И, в общем, это он. И он сочетает хип-хоп с R&B. Вот такой вот динамичный чувак.
0: Никто так никогда не делал.
1: Никто никогда, да. Первооткрыватель. В общем, билеты от 5000 рублей, 16+. Еще можно к 7 вечера прийти в Уральский центр народного искусства на Космонавтов 23. Это если вам нравится русская народная песня, собственно, да. Уральский народный хор выступит с программой концертной, в которой можно не просто услышать русские народные песни, но с уральским колоритом. Все в сопровождении хореографических номеров. Будут исполнены лирические песни и плясовые, и частушки. В общем, все там будет. Билеты от 800 рублей, 18+.
2: А уральский колорит — это в процессе по секундчике жевать?
0: Больше окать, нежели акать.
1: Еще к 19.00 можно прийти в Театр музыкальной комедии на Ленина 47. Там покажут музыкальную комедию «Знойные мамочки», она называется. Молодые родители наконец-то вот могут пожить для себя, потому что дети у них уже выросли, уехали там, но не успевают вздохнуть с облегчением, потому что в их доме появляются теща и свекровь, и обе взбалмошные.
2: Я видел это на оранжевом сайте.
1: В общем, начинают всякое вытворять настолько, что появляются в сводке полицейских новостей. Точно это видел?
2: Да, но только там всегда странно, что теща и вот она одного возраста, но я не задаю эти вопросы, так решил режиссер.
1: Билеты от 800 рублей, 16+. А еще к 7.30 можно прийти в Театр Дом актера на 8 марта 8 и посмотреть трагикомедию «Жизнь проходит прекрасно». Это история любви длиною в жизнь на документальной основе. Там сюжет длится всего вот одну неделю лета 12-летнего мальчика, и вы как бы глазами мальчика смотрите, как складывались отношения его бабушки и дедушки в молодости, какими они стали сейчас, когда в 75 лет дедушка резко решает вернуться к своей первой любви. В общем, история.
3: Алкоголю. Но столько лет забыл я тебя.
1: Билет стоит 1000 рублей, 16+. В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь своим вечером как следует.
4: Информация на правах рекламы. Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От СКМ Девелопмент.
5: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Привет всем лево- и праворульным. Столица Урала, 17 часов и 17 минут. А с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке «Вокруг света» за 60 секунд.
1: Везде, повсюду сейчас начинают платить людям за какие-то обычные вещи. Вот жителям Сингапура теперь начнут выплачивать деньги за чтение книг. Власти города вот хотят отучить их от бесконечного листания ленты, коротких видео, вот это все. И эту компанию организует Национальный библиотечный совет через местную виртуальную госплатформу, нам знакомая, да, история.
0: Значит,
1: те, кто претендует на денежный приз, там они в своеобразной игре участвуют, то есть они регистрируются на читательскую сессию, и за чтение от 15 минут на их счет начисляется 20 виртуальных монет. И вот чтобы деньги получить, нужно накопить 1000 монет, и это примерно 66 рублей.
0: Это развод.
1: Типа сумма символическая. Ну вот у них понятно, что благие намерения, чтобы люди снова начали читать. Раньше же чтение было для нас приятным времяпрепровождением.
2: 100 рублей.
3: Ну просто как будто если это символическая сумма, то тогда результат очевидный. Те, кто просто уже читают, они такие: о, пойду почитаю. Читаю, плюс 3 копейки заработаю. А те, кто не читают, скажут, с чего бы я начал за 60 рублей.
0: А не разумно ли было бы какие-то сертификаты на приобретение новых книг какие-то давать за это?
1: Но если они и так читать не любят, я даже не знаю.
3: Или, например, типа, похищать людей, закрывать в изолированных камерах только с книгами. Я не знаю, я предложение перебираю.
1: А в Польше, в Варшаве, прошел чемпионат Европы по трамвайному мастерству. Он был приурочен ко дню общественного транспорта. Ознаменовал, значит, 160-летие трамвайной сети.
0: Катались на колбасе.
1: Там участвовали, на самом деле, 24 страны. То есть достаточно большой чемпионат. Были даже ребята из Австралии.
3: Естественно.
1: Каждая команда состояла из дуэта. Там была мужчина и женщина. Были в смысле. И они показывали, что, значит, могут вытворять с этими машинами. Понятно, точность управления, молниеносное ювелирное торможение, плавность хода, все такое.
0: Шевеление усами.
1: Конечно. Много разных дисциплин было. Больше всего привлекло внимание. Трамвайный боулинг у них там, короче, был. То есть гигантские кегли нужно было трамваем сбить. И еще был тест на плавность. Там водители везли чашу с водой.
3: Так, подождите, а трамвай, когда кегли сбивает, это тренировка чего? Это тренировка чего? Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число Пи» для участия на Набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.
5: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
6: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ОСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
7: Навигатор.
8: Реклама.
9: Сань, ты чё, пират?
10: С чего это?
9: Так одноглазый ездишь.
10: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
9: Едь в «Ксенон Шоп 96». Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
10: Я понял. «Ксенон Шоп 96».
9: Звони 385-85.
11: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
12: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
13: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
14: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-55. 5-3-3.
2: Алло, Галочка, ты не поверишь, потрясающая новость. Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
8: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области. В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Мам, смотри, что могу!
2: Лето как будто и не заканчивалось.
3: Завтра снова в Лим-Попо.
2: С такими скидками хоть каждый день.
4: Позитив не за горами.
1: А на горках!
4: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefensepark.ru. ОКИП Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
5: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8-800-770-0202.
6: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: спонсор конкурса число Пи ООО «Альянс Мотор Екатеринбург», «Тойота Центр Екатеринбург-Юг». Привет всем четырех более и менее колесным. Столица Урала, 17:27, а с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса.
1: Число Пи.
2: Для того, чтобы в нем участие принять, набирайте 237-104. Поболтаем. Задание легкое, приз вкусный. Ну, не обязательно,
3: если
2: да.
3: Если его съесть.
2: Но в смысле хороший. Ну, всякое я называю вкусным, когда оно хорошее.
0: Это энергетически ценный, скажем так. Там нормально. КБЖУ как нужно. Алло, алло.
3: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
4: Елена.
3: Привет, Елена. Привет, да.
0: А где ты работаешь такая веселая?
4: Ой, господи помилуй, лучше вам не знать.
0: В цирке?
2: Да не скажи. Да скажи.
4: Нет, на кладбище.
2: Ну да и что теперь? А почему бы нам об этом не сказать? Мы туда тоже скоро пойдем.
0: Ты сейчас там
3: находишься. Скоро ты прям.
0: Ты сейчас там, на работе?
4: Нет, я еду сейчас, ребенка забрала из садика, еду домой. Знаете, что хотела сказать? Что я на радиопилот не дозваниваюсь лет, наверное, 20, с тех пор, как Виолетта Сэм работала там.
2: Ничего себе. А что за сабантуй такой ты взяла интересный?
0: Почему да, решила только сегодня о нас вспомнить?
3: Или не получалось дозваниваться
4: абсолютно,
3: просто?
4: Абсолютно, случайно вообще.
0: Звонила в ЖЭК.
4: Да, и услышала телефон и думаю, дай по старой памяти наберу и вот.
3: Ну, мы тебе очень рады, что сказать.
0: Елена, а ты вообще в курсе, что тут у нас происходит?
4: Нет, не в курсе, я просто на номер телефона попала, и все.
0: Итак, у нас для тебя есть одно число, барабанные палочки, 11, то самое. И три варианта того, что это число может означать. Отгадаешь, какой из вариантов правильный, тогда подарок будет твоим. Итак, число 11.
3: Возможно, столько в России городов-миллионников всего. Может быть, столько футбольных полей вмещает самый большой бассейн в мире, либо столько лет Алисе в книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».
0: Что же из этого действительно 11, Елен?
4: Ой, ну пусть будет третья.
0: Столько лет Алисе в книге, да?
4: Ну да.
0: Ну что ж, принимаем твой вариант ответа. Жалко, что такая пауза большая.
2: Через 20 лет.
3: Да,
0: на самом деле ей было 7. 237-104. Кто готов дать верный ответ? Линия свободна. Игра стала немножко проще, если, конечно, вы были внимательны.
2: Да, но я на самом деле вот тоже бы, может, попался, потому что почему-то в голове она старше.
3: Да, мне тоже всегда казалось. Может, из-за фильмов, кстати.
2: Может, из-за фильмов, можно из-за игр, которые маги.
0: Как зовут тебя? Можно говорить? Представься, пожалуйста.
5: Вадим.
0: Вадим, стоит задание повторить, или ты что-то выбрал?
5: Да, выбрал.
0: Ну?
5: Столько полей футбольных.
0: Вмещает самый большой бассейн в мире?
5: Да.
0: Почему именно этот вариант выбрал?
5: Ну, где-то слышал.
0: Где-то слышал и пригодилось. Действительно! На чилийском курорте этот бассейн расположен. Длина около километра, объем воды 250 миллионов литров. Надеюсь, чистой воды. Пока еще не открыли.
2: Городов-миллионников у нас 16. И напоминаю, что город-миллионник — это не значит много. Там пара миллионов в лучшем случае. А это говорит нам о том, в основном, где вся Россия.
0: Вадим, мы поздравляем тебя с успехом. С подарочком определимся за эфиром. Оставайся на связи. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
5: Навигатор.
2: Офигенно!
6: Информация на правах рекламы.
7: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус. Ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Пилот.
1: Звание. Добрый вечер, автомобилисты. Добрый вечер, автомобилисты. На радио Пилот настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, в городе сейчас 5 баллов, стоит Малышева от Гагарина до Максима Горького и от Гагарина до Комсомольской. Сложности на Ленина, от Тимирязева до улицы 8 марта. Плотновато на Сибирском тракте, от переулка Активистов до Восточной. Также затор на Московской от Хомякова до Куйбышева. И придется задержаться на Комсомольской. Это развязки на Калинина до Объездной. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: А здесь, внучки, находится...

0: Ленин от Луначарского до Хохряков.
1: Да, да. Вопросик.
2: А ты вот наш, слушая городской квест, часто в итоге отвечаешь правильно, прям пу-пу, на все и сидишь, думаешь, где мой приз, уроды?
3: Ну, я не про вас так думаю, я думаю про тех, кто не понимает, куда они едут.
2: А, то есть очень многих.
0: Это про пятничные задания, которые...
4: Ой, да, с поворотиками.
2: А, я...
3: Это вообще просто ликотня.
2: Я на секунду думал, что ты сейчас это к происходящему у тебя на дороге подвязываешь, и не понял, что это к отношению к квесту имеет.
0: Не к пассажирам тоже, да.
2: Да, да, да.
0: Скажи нам, Юрий, есть ли какие-то районы, в которых ты еще не бывал в Екатеринбурге?
3: А такие бывают?
0: Ну, не знаю, но... может быть, там, не знаю, компрессорный, шинный.
2: Вот так вот живешь,
0: все ли хорошо,
2: думаешь, все знаю, а потом бам, и Джава Харлала Неру.
0: Знаешь, где микрорайон Лечебный, допустим?
3: Да, знаю, в сторону компрессора.
0: Ну, вот и все хорошо.
2: Короче, слушай, забирай подарок уже.
0: Нет, давайте соблюдем все нюансики. У нас три вопросика все-таки имеются. На каждый из них три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, тогда подарок по праву станет твоим. Рыба-карась, игра началась.
4: Итак, какую из этих улиц можно встретить на юго-западе? Ростовщиков, обувщиков или бунтовщиков? Разминочный вопрос.
0: Что-то Юрий задумался или пропал. Алло, Юрий, ты с нами?
3: Нет, я на месте.
0: Ты уже подъехал?
2: Все, сейчас выскакиваем, конкурс отведем.
3: Я сейчас просто высадил людей на Бардина.
0: Понятно. Так вот, какая же улица на юго-западе? Ростовщиков, обувщиков или бунтовщиков?
3: Ну, пусть будет Ростовщиков.
0: Ростовщиков, это твой окончательный ответ?
3: А второй вариант какой был?
4: Обувщиков.
0: Обувщиков, да. Либо бунтовщиков. Третий вариант был. Ну, юго-запад.
3: Вот это я попал.
0: Да. Так мы поговорили, как ты тут все разбираешься.
2: А пуху было накидано, я уже себе им подушечку набил.
0: Разминочный вопрос, такой тупичок. Ростовщиков, обувщиков или бунтовщиков? Какую же из этих улиц можно встретить на юго-западе?
4: Давай.
3: Ростовщиков и будет.
0: Ростовщиков. Ну что ж, принимаем твой вариант ответа, и это, к сожалению... Неправильный ответ.
2: Я думаю, закон подлости, Юрий, да. Тебя ужалил немножко.
4: Получается.
0: Алло, алло.
4: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
5: Здравствуйте, Альберт меня зовут.
0: Альберт, стоит повторить задание или выбрал правильный ответ, как ты считаешь?
5: Обувщиков.
0: Это, конечно, правда.
2: Этим мальчиком был Альберт Эйнштейн. Двигаемся дальше. А теперь скажи нам, в каком районе города находится улица Ульяновская у нас? Старая сортировка, Эльмаш или Ботаника?
0: Ульяновская. Что-то сегодня не идет, да, Альберт?
4: Альберт.
0: Старая сортировка, но я же говорю, не идет. К сожалению,
4: день такой сегодня.
0: Неверно, 237-104, казалось бы, не...
2: Да там
0: обычные вопросы, но что-то...
2: Что-то в ретрограде.
0: Да уж, алло, алло.
4: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Как тебя зовут?
6: Здрасте, меня тоже Юра зовут.
0: Юрий, ну...
6: Так, там какая улица?
0: Ульяновская. Старая сортировка, Эльмаш или Ботаника?
6: Ну, давайте Эльмаш попробуем.
0: Ну, попробуем.
4: Держи.
0: Заезжаем в правильный ответ. Действительно, идет параллельно улице Войкова. А в третьем вопросе мы поговорим про улицу Мичурина, расположенную в центре и парковом микрорайоне и проходящую между Восточной и Бажовой. Вот как ты считаешь, кем был Иван Владимирович Мичурин? Уральский краевед, летчик и герой Советского Союза или русский биолог и селекционер? Мичурин.
6: Ой, второе, наверное, какой-нибудь летчик.
0: Летчик. Ну что ж, рыба-сом выиграешь, но, к сожалению, потом... Потому что все-таки биологом и селекционером был автор многих сортов плодово-ягодных культур, доктор биологии, заслуженный деятель науки и техники и почетный член Академии наук СССР.
2: Ну, знаете, как говорится, не все коту масленица, и такое тоже будет иногда, но расстраиваться не нужно. Подарок от Радиопилот можно получить и по-другому. Например, став самым активным автоинформатором по итогам недели. Для этого присылайте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010.
7: Информация на правах рекламы. Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
8: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
7: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье. Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ну, получается, что так.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
6: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
11: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
12: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
13: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
14: Анна, плитка.
15: Анна, сухие смеси.
16: Анна, вы просто песня.
13: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
17: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
2: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ну плюс. О, ломбард выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
4: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
3: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
4: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
3: Да ладно. Мой эндуро как твой сотовый стоит.
4: Серьезно? А это где?
3: Пара-пара и мото-мото-мото.
5: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
6: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800-092.
7: Урал-маркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Урал-квартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

0: Пилот. Звание.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 18 часов и 33 минуты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 5 баллов. Стоят черт вместе с Амундсена от Машинной до Объездной. На Челюскинцев и Московской не едется от маршала Жукова до Радищева. Затор на Фурману от Белинского до Москвы. Также плотновато на Ленина, от Луначарского до Хохрякова. Много транспорта на Малышева, от Луначарского до Горького. И не радует объездная от 8 марта до Амундсена. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути. Сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
4: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
3: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
4: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Сань, ты чё, пират?
3: С чего это?
2: Так одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
2: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
2: Звони 385-85.
5: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
7: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
8: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
9: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
10: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
9: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и
11: 25 сентября.
12: Открытие магазина «Доброцен».
11: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательные программы и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
12: Екатеринбург, Артинская, 28А.
11: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности организации акции, правила проведения, количество подарков, срок вместе порядка получения узнавайте по телефону 8-343-202-25. 6+.
13: Я куплю, плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
14: Встречайте новинку в России. Новый бренд Tenet Plus уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
13: Это новый Tenet Plus.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Ну вот почти все на сегодня, ребята. Навигатор завершает свою трудовую деятельность. У микрофонов почти отправившиеся домой Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Перед тем, как мы студию покинем, интересным фактом с вами поделимся. Сегодня он определенно говорит про то, что нужно переспросить у начальства лишний раз. В общем, все, я думаю, в общей массе многие, как минимум, знают, кто такой Стэн Ли, вот создатель Человека-паука и так далее, других супергероев. И в 1974 году он рассматривал рисунки Железного Человека и вскользь спросил, а чё у него носа нету? Художники, естественно, восприняли это замечание буквально, добавили нос, и полтора года так его и рисовали. И спустя эти полтора года Стэн Ли снова увидел дизайн и говорит, а зачем вы ему нос нарисовали? Уберите!
2: Что если однажды с Волан-де-Мортом произошла какая-то похожая история?
1: Да, тоже. У него на самом деле с горбинкой должен быть. Но вообще так-то Стэну Ли самому бы не придираться. Вот эти глаза у Человека-паука, они паучьи или человечьи, они вообще к чему, братан? Как ты это объяснишь, огромные белые окуляры?
0: Скажи спасибо, что без носа.
1: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатора на Радиопилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
3: Всем

0: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радио Пилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый вечер. Россия потеряла контроль над производством дизеля из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. Об этом написал сегодня президент США Дональд Трамп в сети True Social. Он пишет, что большое количество дизельных заводов в России взорвано и, по крайней мере, временно выведено из строя. Эта нелепая и бесконечная война должна прекратиться, цитирует Трампа газета «Коммерсант». Он напоминает о том, что с весны ВСУ усилили атаки на российские НПЗ. По мнению Трампа, из-за этого цены на дизель по всему миру начали расти. Сначала с сентября средняя стоимость 1 литра дизтоплива обновила исторические максимумы, в частности, в Штатах, Германии и Франции. Партия «Справедливая Россия» все же преодолела 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в Госдуму по спискам. Это выяснилось после обработки 96,95% протоколов. Ранее при 95% обработанных протоколов партия набирала 4,96% и не преодолевала барьер, сообщили в ЦИКе. На первом месте «Единая Россия» 57,8% голосов, далее КПРФ 13,8%, ЛДПР 9% голосов, «Новые люди» почти 8%, пишет РБК. Суд отправил в колонию двух свердловских подростков, которые подожгли локомотив на станции Екатеринбург-Сортировочной по заданию украинских спецслужб. 16-летние жители Екатеринбурга получили за это криптовалюту на 91 тысячу рублей. Ущерб от преступления превысил 1 миллион рублей, отмечает портал 66. Приговор вынес Центральный окружной военный суд. Приговорил обвиняемых к 8 и 9 годам колонии общего режима, признав виновными в теракте и легализации преступных доходов. Преступление было совершено в декабре 2024-го. В Екатеринбурге разбираются в несчастном случае с 16-летней девушкой, упавшей под трамвай. Инцидент случился в центре города, когда вагон начал отъезжать от остановки «Восточная». По предварительной версии, девушке стало плохо, она упала и угодила под заднюю площадку трамвая, пишет Ядин. В ГАИ сообщили, что врачи оказывают пострадавшей помощь. Характер травмы не указывается. По словам очевидцев, после падения руки и ноги у девушки были целыми, но она их не чувствовала. В сети появилось видео инцидента, пишет Ядин. В Москве открыли памятник Юрию Лужкову в честь 90-летия со дня его рождения. В открытии монумента в Большом Сухаревском переулке приняли участие спикер Московской гурдумы Алексей Шапошников, вдова экс-мэра Елена Батурина, автор скульптуры, народный художник России Салават Щербаков, а также митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, который зачитал обращение от имени патриарха Кирилла. Памятник Юрию Лужкову выполнен в камерном неформальном стиле. Лужков изображен с протянутой вперед рукой, словно приглашая прохожего к рукопожатию, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 84.20, евро 96.67.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
6: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «G-Tour» на Селькоровской, 22.
7: Вторник на этой неделе будет прекрасным днем для прогулок. Обещают теплую и солнечную погоду. Преимущественно ясное небо, дождя не ожидается совсем. Ветер на целый день куда-то денется, то есть его вообще по прогнозам нет. А по температуре воздуха в течение дня от плюс 11 до плюс 20.
8: Вот это тот ветер, который я согласен, когда мне говорят «попутного». Я такой: «Отлично, полежим».
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Никогда еще G-Tour Dashing не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
12: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 миллионов 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22.
13: Lucky Motors, G-Tour.
14: Я теперь цена указана с учетом прямой скидки и выгоды программе трейдинг до конца сентября этого года.
15: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан», на «Металлургов 67» или «Селькоровск». 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас квартиру в Нагорном можно купить в рассрочку без процентов на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
4: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
4: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
5: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
6: Одрел Групп. Огранство 10-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
8: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте Регинус.

0: звони.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
4: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Лаки Моторс» знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Лаки Моторс». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Лаки Моторс». Металлургов 65А.
7: «Фитнес-час» с Надеждой Стрельниковой на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось. Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Jetour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Jetour Dashing. Селькоровская, 22. Lucky Motors, Jetour. Я кажется, цена указана с учетом прямой скидки и выгоды программы «Трейдинг» до конца сентября этого года.
2: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
4: А что это он на меня так смотрит?
5: Вы ему очень понравились.
4: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
5: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
4: Рэй, подкати-ка поближе.
1: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
4: Это Джили Восмота. Крутое что-то.
1: Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08.
6: Цена за комплектацию и комфорт.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Чтоб в школу

0: Детей возить веселей. Поменяй авто в Атлантик Про ты поскорей. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
1: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
2: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира. Как правильно бить по ценам.
4: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а праздник какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
5: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
6: Урал-маркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: вечера. Здравствуйте.
1: Радио 104.10 FM.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.

0: Реклама.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Тимирязевский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
2: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
4: Вечерний драйв на

0: Реклама.
1: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмотр условиям покупки удивляется.
3: Осмотр!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
4: Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
10: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
2: Привет, салют.
4: Привет.
0: Радио. 104 FM.
8: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерний драйв на радиопилот. Пилот.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

на радио.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: плану.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет,
9: салют. Привет.
10: Радио. 104.10 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: ту-ту-ту.
1: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
2: Здравствуйте. Местное время 0 часов 39 минут. Доброй ночи.
3: Реклама.
4: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай 3-10.
5: Такси 3-10. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

team, me, I've gotta wait in line.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Bonjour.
5: Salam alaikum.
6: Bonjour.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 18 минут. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. Доброй ночи.
2: Радио.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.